0: You don't have to have this absolutism. And this is the problem when you get into stuff like this, is that the people that are doing it love to go to the absolutism because it's the way for them to try to wrap what they're doing in something righteous and noble. I'm fighting because they hate all Jewish people. No, it's you literally are that is not what's going on here. And Netanyahu is, in my opinion, a real bad guy. Like I said, staying in power to prevent from being held accountable, and to stay in power, he embraced the most extreme far-right groups that you could imagine. I mean, imagine like the these extreme Christian groups that want to force women to be tied down to beds to give birth, and that have no rights, and that everyone in the country either has to be Christian or be killed. That's the kind of group they're in. Ben-Gavir, my God, that guy is crazy. And I am dead serious. That guy does need to face probably some international charges. He is crazy. But this is who Netanyahu, not Israel, Netanyahu, embraced. And like I said, the Israeli people themselves seem to be ready to get rid of him. I don't think he's going to survive the election. His presidency is not going to survive the election there. Or prime ministry, his lead in the country. He did show up at the UN today for his part of the speech. He was uber defensive. He started out by saying he has no greater partner than Donald Trump. So this is clearly him just sucking up to Trump at the UN. He's the most handsome guy ever. That sort of thing. Who doesn't love a guy that can't control his bowels? Come on, man. Who doesn't love that? One person he does not like is the mayor of New York, Mamdani. So I'm going to read this quote. So to all those who are spreading these lies about my country or my brave soldiers, whether they sit in this hall or in the office of the anti-Semitic mayor of New York, I say this, shame on you for distorting the facts. You know, one mayor said they just like, you're attacking Israel when you attack me, that sort of thing. On Tuesday, Netanyahu lambasted the mayor on social media saying, I'm coming to the UN, I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, I'm going to tell the truth about you. You guys intentionally targeted the World Central Kitchen, guys. I don't know what to tell you about this. You guys intentionally targeted the World Central Kitchen aid group, intentionally, and killed them. And you decided that there no charges needed to be filed. The International Criminal Court has actually issued an arrest warrant for Netanyahu in 2024, charging him with committing war crimes during Iran's genocidal war in Gaza. Mamdani doubled down when calls to arrest Netanyahu in July, saying, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be tried and arrested for his crimes. Netanyahu addressed demonstrators outside the United Nations, calling them phony human rights protesters, and questioning whether they organized against Iran during the country's mass protests in January. Once again, that famous right-wing trope of, well, if you didn't protest this, then your protest doesn't matter. That sort of thing. I mean, this is like a MAGA greatest hits. That's really what he's going down. It's the MAGA greatest hits. Do you remember when I kept saying this whole Iran war is going to spiral out of control? Netanyahu put a target on a new country, and this one raised my eyebrows a little bit and also made the hairs in my arms start to During his UN address, Netanyahu claimed that Turkey has become the latest country to become the super spreader of anti-Semitic lies. He's going after Turkey now. Netanyahu then leveled several accusations against the Turkish president, Erdogan. Once again, Erdogan, not a good guy. Pretty bad guy, actually. He's a strong arm, heavy man. That's for sure, a Viktor Orban type. Absolutely. But Turkey's part of the EU, man. If I remember second, that's not good. He described him as a tyrant. Netanyahu claimed that Erdogan wants to take over Syria, adding that it's not surprising because he calls for the Israeli destruction almost every single day. He says he's going to be the ruler of Jerusalem. No, sir, you won't. I don't think the I don't think Edrigan has actually said that. I think that would be that would have gotten a little bit more headline news if the Turkish prime minister had said, I'm going to be the ruler of Jerusalem. Many delegations representing dozens of countries left the assembly hall. If you haven't seen this, okay, Iran spoke, the U.S. walked out. The U.S. spoke, Iran walked out. But no one cleared a room faster than Benjamin Netanyahu. There were massive amounts of people that left the UN hall when Netanyahu started to speak. I'm talking about well over half, maybe three quarters of the people left for his speech, to which Netanyahu said, called those moral cowards. I think it's going to, whoever the next president of Israel is going to be, the prime minister of Israel is going to be, they are going to have a lot of work on the world stage to rehabilitate their image from what it is. And here's the problem I have. I can already see coming down the line. You've enabled this extremist far right to think that they're in charge. And if anyone else comes into power and tries to rein them in, I don't think that's going to go well. I'm a little concerned about the stability post-upcoming election, the stability of the Israeli government. It's going to be interesting to see because, once again, these extremists on the far right, they are not the kind of people that want to relinquish power. Republican Senator Rick Scott, the Florida Republican, says the U.S. is winning the war with Israel against Iran, reasserting claims made repeatedly by the Trump administration. We're winning. Iran is not getting a nuclear weapon. Oil is moving through the Strait of Hormuz. Is it? Strait of Hormuz update's coming up in a second, okay? The Iranian Navy is at the bottom of the ocean where it belongs. Is it? They seem to be grasping ships out of the Strait of Hormuz pretty easily and laying mines. They seem to have a navy. Their economy is in free fall. I think that's a little bit more truthful. Their leaders are desperate. Actually, no, I think the desperate leaders are the ones in this country because they thought this was going to be Venezuela part two, and it's not. Scott made the comments on CENTCOM's after CENTCOM's chief Brad Cooper briefed senators. Spokesperson for the Saudi-led coalition in Yemen said forces destroyed six ballistic missiles launched by Houthis. The United Nations Conference of Trade and Development has put the cost of the Gaza recovery and reconstruction at an estimated $71.5 billion, because all it is a pile of rubble. 92% of the besieged enclave's economic establishments have been destroyed or damaged. 92%. At what point is enough enough? It would seem to me when it's piles of rubble, you've made your point. Strait of Hormuz tracker. The number of ships gone through the Strait of Hormuz today as Rick Scott. I loved him when he was the lead singer for Midnight Oil. Rick Scott, the Florida senator. Two. Hey, it's at least double what they had yesterday. Two ships went through the Strait of Hormuz. As a matter of fact, when I checked earlier, because they can see across the Strait of Hormuz. Once again, funny thing, with a good pair of binoculars, you can see across pretty cleanly. Zero ships are going through right now. So, no, the oil's not coming through. Let's talk about the gas pump and your wallet here. Regular gas is back up again, $4.48 a gallon. That is up basically half a cent. Diesel finally went down a little bit, but a little bit is the key word. Once again, that's not 5 cents, it's 0.5 cent. So half of 1 cent it's down, $6.51. I will say this, most economists now anticipate by the end of the year, diesel prices will be at least $7 a gallon. That's by the end of this year. Operation Cluster F, man. It's the Matt McNeil Show.
1: Do you have something important to say? Want to help improve our world? Need to promote your business uniquely and effectively? KKNW is the answer. Our staff helps broadcasters and podcasters create professional-sounding audio. Bring your talent and let our experts help you craft a radio show or podcast that best delivers your message. Learn more at 1150kknw.com. That's 1150KKNW.com. KKNW, Variety Talk Radio that's live and local.
2: At concerts, we dance to the same tune. At games, we hug total strangers. At marathons, we hand water to people we'll never see again. We pull over to help. We stop for someone who's fallen. We give. We step up. We show up. And yet, in these moments, there's also something we don't do. We don't act based on how they look, who they love, where they're from, or what they believe. We just act. Because the things that make us different will never change what makes us human. Go to lovehasnolabels.com to learn more. Brought to you by Love Has No Labels and the Ad Council.
3: Driving It Home with Patty Vasquez.
4: Those of you who are hate listening, like the rage, the anger has got to be exhausting. So I want you to also take care of yourselves. Maybe take a step back. Try to be mindful about why you're calling people names online. I got called some more names today. I think they are getting a little bit tired. Maybe some of them are starting to have the fart around and find out effects.
5: Don't miss Driving It Home with Patty Vasquez. Weeknights, 12 a.m. and weekdays at 10 a.m.
6: Starting your own radio show begins at 1150kknw.com. Click on Be a Star for all the details.
0: It is the Matt McNeil Show, broadcasting in Chicago, WCPT 820, Chicago's Progressive Talk, and in Atlanta, WMLB 1690. Good to have you with us here today, as well as at MSP on the Progressive Voice of Minnesota, AM 950. Have you seen the newest social media videos you're seeing, which are, and once again, you can tell it's election season because even though I constantly block right-wingers on all my social media pages, all of a sudden, our suggestion for you, the videos that are popping up in my suggested now are all these right-wingers. Yeah, okay, fine, whatever.
7: Oh, totally. I'm getting that, too, on my social feeds, yeah.
0: Are you getting the videos where it's clearly some right-wing Trump guy, and he's talking about, what is it with these people that said they can't afford food? You can feed a family of four for an entire month, breakfast, lunch, and dinner for $300. I don't know why anyone's complaining about it.
7: Not specifically that, but definitely along those lines of so-called fake advice. This is really how you can afford to live in this economy.
0: This is
7: it's
0: not
7: your
0: bad.
7: Fault.
0: Yeah. Trump is great, isn't he? So I just did this. I mean, if you take $300, you divide by four for four people, you divide by 30 for 30 days, and you divide by three for three meals a day, 83 cents a meal. Yum. So how are you going to digest your handful of barley for breakfast there, Brett? It's going to require some chewing. I'm just going to let you know. Plus, it ignores the fact that your argument is, well, you can buy all these base ingredients and you can just make it at home. When are they home? They're working three freaking jobs. The kids are, the Republicans are trying to make this seem like all these people that are complaining about the cost of things, they're a bunch of whiners. And of course, it's some, influencer, social media influencer who makes $100,000 is basically, guy out there and basically selling themselves to the Republican Party for a check. They're having to do this because Trump's approval numbers are pretty bad. Recent polling show that Trump's approval rating among Republicans is down to 75% as of September. Reminder, this is a guy who, if not for him, their entire facade collapses. So the fact that 25% of their party is already kind of get to the point like, yeah, okay. That's the lowest approval rating the president has recorded among his own party. The pales in comparison to the 25% approval rating Trump has gained from independents. Only think that he's at 25%. Down from 43% in February. It's a disaster for the Republicans right now. One of the key drivers of Trump's free-falling approval is the economy. According to the report, 27% of all voters approved of Trump's management of the economy. That's why they're now inundating your Facebook timeline and your TikTok timelines and stuff like that, Instagram timelines with these videos of, you're just whining because it's easy to eat for 80 cents a meal. 80 cents a meal. Wow. I got more coming up in the next hour about that, but I want to bring this up because there is a real tragedy that is happening in America right now in front of our eyes. I talked about it 2 years ago when I went out to the parks of California and I was at a grocery store out by Death Valley, and a town by Death Valley. And I was walking down the aisles and I saw, can't afford your groceries, put them on credit. What the F? Put your groceries on credit. That's wildly irresponsible, considering that, yeah, that you don't know. You see, that was my first thing I saw that told me that things, especially in rural parts of the country, are starting to really get bad. And this is why the Republicans, as opposed to try to fix anything, are now just sending out an army of troll bots to basically scream at you that you're really the problem. Now, I could talk about, and I do talk about, you know, the mortgage rate on houses up to 7.3. The bond rates are, you know, because that idiot Bessent basically said, we're going to buy back all of our debt. Well, that sent the bond rates up. And it's really hurting our economy. But there is one, this is from The Independent. A new report supports what financial experts have long suspected now. Americans are having a hard time paying their bills as costs rise across the board. Now, in the past, when we've talked about this issue, we've talked generally about, well, at the end of the month, when you've paid all your bills, 60% of the country has no money left over. They're not putting money away for retirement. They're not putting money into savings. That's the case. That's not where we're at now. We've actually moved past that. Only 2/3 of U.S. households paid all their bills on time over the past year, according to a September survey from the nonprofit Financial Health Network. The nation's households experienced a modest but widespread decrease in financial health between spring 2025 and spring 2026. More households became financially vulnerable, struggling to save money, pay bills, and repay debts. Unpaid bills suggest that households have less cash on hand and are prioritizing basic needs. Okay, this isn't 5%, 10%. This is a third of the country. This is a third of the country now is regularly missing bills, monthly bills. We're past the at the end of the month who has no money in savings. We're now to the point where you're having to borrow on credit, like that grocery store I saw, to pay off what you have. The increase was more severe with student loan borrowers whose sense of financial vulnerability rose to 27%. A separate 2026 survey from Financial Services Self-Financial found that 89% of Americans are living or have lived paycheck to paycheck over the past year. 89%! 9 out of every 10 people in this country is living check to check. That's a little higher than 60. And a third of the country now can't afford even the basics. So listen here, you pompous jackass TikTokers and Instagrammers and Facebook video people trying to shame America into shutting up about how bad things are. Maybe instead of taking that money, jamming it in your pocket and says, sucks to be you, maybe you should be actually calling for the federal government to make life better for all of us. Because that's what you're really doing. You're only looking out for yourself and then having the audacity to criticize other people who are really struggling right now because they don't fit your freaking political narrative. Go blank yourselves. Chicago, Seattle, Atlanta, talk to you tomorrow. Minneapolis, St. Paul, Phoenix, hour two up next.
1: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
8: I'm Dr. Anthony Leiserwitz, and this is Climate Connections. Oceans cover more than two-thirds of the planet's surface and hold enough water to fill the Grand Canyon more than 300,000 times. And all that water is slowly becoming more acidic. When people burn fossil fuels like oil and gas, it releases carbon dioxide to the atmosphere. The ocean then absorbs about a third of that carbon dioxide, where it mixes with water to form carbonic acid. Since pre-industrial times, the ocean has grown about 30% more acidic as people have burned fossil fuels. This change would not be noticeable to someone at the beach, but ocean acidification harms some marine life. Coral skeletons and oyster and clam shells are made by combining calcium and carbonate ions into a material called calcium carbonate. But when ocean water gets more acidic, there are fewer carbonate ions floating around. That makes it harder for corals to grow and oysters and clams to form shells. As people continue to add carbon to the atmosphere and acidification gets worse, it could threaten some shellfish populations and the livelihoods of the people who harvest them. So preventing that pollution is vital for protecting marine life and coastal communities. Climate Connections is produced by the Yale Center for Environmental Communication. To learn more about climate change, visit climateconnections.org.
9: NBC News Radio, I'm Scott Carr. Chinese President Xi Jinping has been at the White House tonight for a state dinner. President Trump greeted Xi before escorting him inside. It's Xi's first visit to Washington in over a decade. Meantime, CNN has reported it was denied access to Xi's arrival, despite its reporters being allowed back in the White House earlier today. The White House says access for reporters is back after a judge ruled last night in favor of CNN, MS Now, and Politico. President Trump had banned the outlets, claiming they were creating fake news and negative coverage. An investigation's underway into a group of hackers who claim to have targeted the FBI. More from NBC's Kelly O'Donnell.
10: The cyber criminals, called Shiny Hunters, say they got inside an FBI jobs website and seized personal information about federal agents.
9: Reports said the group targeted the agency in response to a recent FBI announcement regarding the group's methods.
10: The FBI said it's aware of the alleged impact to FBI employee personally identifiable information and noted that the point of the breach is undetermined and could be their system or third-party providers that support FBIjobs.gov.
9: Speaking before the UN General Assembly today, the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu heavily criticized New York City Mayor Zohran Mamdani.
11: Mr. Mamdani, since you were elected mayor of this city, many Jews no longer feel safe in New York.
9: This after Mamdani called Netanyahu an architect of a genocide of the Palestinians. Several members of the General Assembly walked out just prior to Netanyahu's address. The prime minister called them moral cowards. This as large crowds of protesters had gathered outside the UN to protest Netanyahu's appearance. Some of the protesters were arrested. Scott Carr, NBC News Radio.
12: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
13: My name is Leo Frank. I was born in Kazakhstan. I live in Germany. I'm 46 years old. Доктор богословия, женат, у меня шестеро детей. И какие-то вопросы, пожалуйста, в любой момент. Итак, начинаем проповедь. Следующие 50 минут вам придется меня слушать. Начинаем мы с такой истории. Вы видите здесь человека, которого звать, у него очень сложное имя, Франц Питер Тебарц ван Эльст. Сразу можете забыть его, но он был епископ католической церкви, и это очень редкое словосочетание, что он был епископ католической церкви, потому что если католическая церковь кого-то рукополагает на епископа, это рукополагает на всю жизнь. И вот когда-то, примерно 10 лет назад, он переехал в небольшой немецкий город. Называется этот городочек Лимбург. Ну, такой небольшой город, и его поставили епископом там и сказали: что ты хочешь, вот что мы можем тебе сделать, чтобы тебе здесь комфортно чувствовалось? Он говорит: я хочу, чтобы мне немножко сделали ремонт моего епископского домика, где я живу, там небольшой домик. Ну и начали спрашивать: а что ты хочешь, чтобы заменили, а что ты хочешь, чтобы делали, и так далее. Ну и начали считать, сколько ты хочешь. Он там сказал: я вот это хочу. В конце концов определили сумму и сказали: ремонт будет стоить примерно 1,5 миллиона евро. Это неплохо, 1,5 миллиона. Он хотел 8, мы сказали: нет, да ты что, да? Или хотел 7, потом на 1,5 миллиона они сошли. Но кто знает русский язык, знает такую пословицу: аппетит когда приходит? Во время еды, да? Ну и начали строить. А потом он сказал: слушай, двери, что это за дверь вы мне привезли? Давайте немножко посерьезнее двери. Одни только двери 500 тысяч. Потом этот епископ любил слушать музыку. И сделали такие суперсовременные, тоненькие, мембранные такие колоночки. 32 штуки их сделали, и все эти колоночки 280 тысяч. Он так любил смотреть на рыбок. И перед домом его сделали пруд 215 тысяч. Он так любил ходить, вот чтобы где-то в саду, где деревья, где такой сад. И там размышлять о Господе. Сделали ему такой хороший, такой парк небольшой такой, чтобы он мог отдыхать, там почти миллион. И так, вы знаете, аппетит приходит во время еды. И вообще это здание было очень небольшое. Если взять вот, вот красное, что здесь, вот это вот домик его, и вот самое интересное было вот это вот, которое всех заинтересовало, была его ванная. 20 тысяч за ванную. Ну, епископ будет купаться, надо серьезную ванну сделать, понимаете, да? И вот так шаг за шагом начали строить. Аппетит приходил во время еды. Поднимали цены, поднимали. Когда начали считать, прошло 5 лет, когда закончилась эта строечка, или ничего нового не строили, только перестраивали и подсчитали все вместе, и оказалось почти 32 миллиона евро. Это примерно 35-36 миллионов долларов. Много или немного? Ну, смотря как смотреть, да, католическая церковь очень богатая, у них миллиарды, и никто бы не поднял никакого скандала, ничего бы не было, если бы он не начал просто врать, он просто начал обманывать направо-налево и говорить: нет, ничего не было, мы так договаривались, и все. Кроме того, там были еще какие-то вопросы, и члены церкви католической сказали: как можно столько денег выбрасывать просто куда-то, когда миллионы людей страдают от голода? Согласны вы, друзья? Да, просто вот на такое дело. Как вы, церковь, можете такое делать? И в том месте, где он жил, католическая церковь не так уж большая. И если раньше было так, что за месяц, может быть, 2, 5, 10 человек выйдут из католической церкви в городе Лимбурге, где они были, находились, то когда это произошло и стало известным, за один день по 70, по 100 человек уходили из церкви и говорили: мы уходим из церкви только по той причине, что в этой церкви вот этот вот епископ. Мы уходим из церкви каждый день по 70-100 человек. Я вам покажу некоторые вот такие вот заголовки газет. Это нехристианские газеты. Одна из них пишет вот так вот. Вот первая газета. Теберс эффект кирхен аустриты драстиш гештиген. Резко возрос выход из членов церкви. Или средняя газета, журнал «Фокус» пишет: массивная потеря членов церкви, знак вопроса, эффект Теберса. Или же Теберс фон Эльс, лимбургский скандальный епископ. Как такое может быть, дорогие братья и сестры? И может ли такое вообще быть? Чтобы тот человек, который бы вроде бы должен быть ответственен за то, чтобы людей в церковь привлекать, послужил причиной того, что люди стали массивно уходить из церкви. Что люди показывали пальцами, говорили: пока в этой церкви находится этот человек, мы никогда не будем членами этой церкви. И вот мы будем еще вспоминать в нашей проповеди эту историю, а сейчас я хочу возвратиться к библейской истории. У нас сегодня, как вы слышали, да, путешествие, или у вас каждую неделю с Иисусом, вы разбираете жизнь Иисуса Христа, вы слышали сегодня эту гениальную историю про Вартимея. И я вам расскажу тоже одну маленькую историю. История эта была уже позже, никогда вы про Вартимея сегодня слышали. История произошла в середине, между этими событиями, которые вы видите. Иисус на вечере омывает ноги, после этого идет в Гефсиманский сад молиться, ученики спят, после этого Иуда его предает, потом его ведут на истязание, он стоит перед Пилатом, и потом его распяли на кресте. И вот в середине есть одна маленькая история про Иисуса. И это очень редко в Библии, чтобы все четыре Евангелия повторяли одну историю. Практически всего лишь одно чудо, это насыщение 5000, которое передают все Евангелия. И вот эта история, она такая маленькая, вроде бы, на наш взгляд, такая неважная и незаметная, но почему-то все четыре евангелиста решили нам передать эту историю. Марк всего один стих, там Матфей два стиха, кто-то больше, кто-то меньше, но все они решили передать эту историю, историю о том, что один из учеников Иисуса Христа, когда брали Иисуса в плену в Гефсиманском саду, вытащил меч и отрубил ухо другому человеку. Казалось бы, что из этой маленькой истории можно проповедовать. Я сейчас прочитаю все эти, все вместе это займет очень короткое время. Евангелие от Матфея начинается, и Матфей пишет такие слова. Сейчас повернусь, чтобы читать. «Один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой вместо его, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов». Матфей рассказывает всего 3 стиха. Коротенькая история. Марк еще короче, всего 1 стишок. Он говорит, «Один же из стоящих тут извлек меч, ударив раба первосвященника, и отсек ему ухо». Марк, как всегда, краток, его не интересуют большие детали. Здесь следующий Лука у нас из 4 евангелистов. Знает ли кто-то из вас, дорогие мои братья и сестры, кем по профессии был Лука? Знает кто-то из вас? Он был врачом, доктором. И вот Лука подмечает деталь, которую не подметил никто из 4 евангелистов. Лука пишет так. «Бывшие же с ним, с Иисусом, видя, к чему идет дело, сказали ему, Господи, а не ударить ли нам мечом?» Там сейчас папарацци сделать хорошую фотографию. Все, ты готова, нет? Они бегают, бедняги, мучаются. Хорошо, все, отлично. Okay. «А не ударить ли нам мечом?» И один из них, не дождавшись, что Иисус скажет, ударить, не ударить, да, это был один человек, который всегда, в первую очередь, не спрашивал никого и так далее, ударил раба первосвященника и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал, оставьте, довольно. И вот только Лука замечает одну деталь, и, коснувшись уха его, что сделал братья и сестры? Он исцелил его. Проходит 30 лет. Все Евангелия были уже написаны, примерно 20-30 лет, когда уже апостолы умерли. Теперь Иоанн раскрывает нам детали, которые не раскрыл ни Лука, ни Марк, ни Матфей. Он рассказывает, а кто же были эти люди. Только Иоанн называет имена. Итак, Симон же Петр. Этот Петр, который постоянно, не спрашивая, что-то делает, извлек, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу тому было Малах. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Итак, вот эти вот стихи, которые повторяют с различных фокусов зрения одну и ту же историю, которую записали 4 евангелиста, будут сегодня фундаментом нашей проповеди, которая называется одним словом «промахнулся». Вы согласны, друзья, что Петр не в ухо-то целился? Промахнулся. Хотелось немножко секир башка. Кто-то есть сразу из Средней Азии здесь? Нет, нет, да. Хотелось немножко ниже ударить. Ну, промахнулся. А я хочу сегодня показать, что, может быть, мы, ты и я, в нашей жизни, может быть, промахнуться против воли Божьей. Имея эту историю, она будет иметь две таких части. Вначале я покажу 3 главных персонажа этой истории. Там есть человек, который обидчик, который обижает других людей. Там есть человек, который обиженный. И там есть человек, который примиритель или исцелитель. Я покажу вначале, в первой части, что общего это имеет с нами. И, может быть, сидящий здесь найдет себя в каком-то персонаже этой истории. А потом покажу, исходя из этих 3 личностей, 3 задачи, которые стоят перед тобою и мною в отношении того, чтобы мы были, как мы здесь слышали в этом ролике, и ваша задача, мы были последователи Иисуса Христа. Что мы можем научиться именно из этой истории? Итак, первое. Первое – это был Петр. Господи, а не ударить ли нам мечом? Кто-то может сказать, ну что ты от нас хочешь? Так мы же не Петры, мы-то никогда мечом не ударим. Подождите. В истории церкви очень многие художники старались как-то нарисовать эту картину. Как же оно там было? Что же там действительно происходило? И множество по-разному изображали. Я покажу только 2. Я выбрал 2 картины. И хочу, чтобы вы обратили внимание, как изображается Петр в этой истории. Итак, 1. Первая картина – это вот такая. Вот Петр, у него в ручах меч, там вот другие убегают, этот малх лежит на земле. Это первая история, или первая картина. Смотрите на 2 картину. Она выглядит вот так. Там этот Петр, я не верю, что он был уже такой старый дедушка, с лысиной и так далее, не верю. Ну, как бы не было. Смотрим сюда, лежит здесь Малх на земле, у него в руке меч. И я хочу, чтобы вы посмотрели на одно. Вы видите, сколько любви у него в глазах? У Петра, сколько любви.
14: Ведь я за Иисуса. Да не только ухо тебе отрежу. Согласны вы, друзья, да? За Иисуса я тебе поотрезаю, я тебе мечом, куда ты хочешь. Столько любви у него в глазах за Иисуса. И вот может быть, кто-то из нас в первом персонаже, в Петре, найдет себя. Может быть, ты тоже, дорогой брат или сестра, ранил кого-то ради Иисуса, конечно же, ради истины, защищая Иисуса, защищая истину. Ты шел на все меры, ты со своими детьми был строгий, такой строгий, что прям вот такой строгий, но потому что Библия так говорит, потому что Слово Божье так требует, и слово «разга» у тебя самое любимое было слово. Ты всегда его напоминал своим детям. Может быть. А может быть, в церкви мы показывали на кого-то пальцем, что ты пришел, как ты имеешь право прийти в такой святой дом Божий, в таком одеянии, это же Господне присутствие здесь. И рубаем, рубаем и рубаем уши и причиняем людям зло и боль. Как вы думаете, может такое быть, братья и сестры? Может быть. Может быть. Может быть. Итак, давайте мы посмотрим с вами, а вот есть ли в настоящее время такие мечи Петра? Может ли мы с вами, чем мы можем ранить другого человека? По-немецки есть такая пословица. Переводится она, называется она «God is okay, wenn nicht sein Boden personal». Поняли, братья? Нет, да, перевожу вам. Она так выразила. Бог в порядке, если бы не его наземная команда. Понимаете? С Богом, понимаете? Мы не имеем проблем. С Богом нет, с Иисусом никаких проблем. Но вот эти пастыря, вот эти прославители, вот эти проповедники, вот эти, вот с ними мы имеем проблем. С Богом никаких проблем. God is okay. Wenn nicht sein Boden personal. Вот те, которые исполняют его приказы здесь на земле, вот с ними у нас проблема. Вот так говорят многие люди. И какая-то доля истины в этом есть. Итак, мечи Петра в настоящее время. Можем ли мы сегодня, дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, иметь мечи Петра? Я покажу вам только такие банальные вещи. Мы не будем сегодня так уж глубокое богословие вникать. Первый меч, который мы можем ранить другого человека, это наши слова и наш язык. Сколько раненых людей, раненых христианами, раненых христианскими папами и мамами, раненых христианскими такими ревнителями, словами и языком. И, конечно же, мы всегда оправдываем себя, что мы, как Петр, за Иисуса, за истину. Или же другой меч, наш характер. Мы разрешаем себе гневаться, мы разрешаем себе, может быть, накричать, голос поднять, но всегда у нас мы думаем одно, мы же не за себя. За кого, братья и сестры? За Иисуса. Мы же истину защищаем, мы же за Иисуса это все делаем. Или же такая вот ревность не по рассуждению, как ты смеешь, что ты наделал, как ты сделал и так далее. И те люди, которые предали Иисуса Христа на смерть, это был религиозный дух, ведь они тоже так же, они хотели защитить Бога, защитить истину. Как ты, Иисус, смеешь богохульствовать? Ты богохульствуешь и так далее. Все, что мы сегодня слышали. Господи, не ударить ли нам мечом? Кто-то скажет, что нам до этого. Мы же здесь никого не ударяем. Мы же уши никому не отрезаем. Уши-то нет, но, может быть, кого-то раним, чье-то сердце ранено нашими словами, чье-то сердце ранено нашим характером. Мужья, которые ранят своих жен, жены, которые ранят своих мужей, родители, которые ранят своих детей, или дети, которые ранят своих родителей, члены церкви, которые ранят других членов церкви, или прихожан, которые пришли сюда, и кричат ему, как кричали, что ты кричишь? Ты неправильно кричишь, да? Да? Ты неправильно, сын Давидов. Кто такой сын Давидов? Ты что? Что ты там кричишь? Друзья, не ударить ли нам мечом? Примерно год назад, больше года назад, 11 апреля, не знаю, может, молодые люди, ребята знают, у нас есть в Германии такой клуб «Боруссия Дортмунд», очень известный футбольный клуб. И вот 11 апреля прошлого года вот этот вот автобус, где сидела эта команда очень известная, проезжали мимо одного места, они выехали из отеля, и взорвалось три бомбы. Сразу началось, что такое? Начали искать, где такое может быть. Они просто, им повезло, они ехали немножко далеко от этих кустарников, и никто серьезно не пострадал. Но, когда начали искать, там сразу нашли письмо, где написано ИГИЛ, и исламское государство требует вот это, вот это, вот это. Но начали искать во всех направлениях. И через 2 недели нашли человека, который сделал вот этот террористический акт. Кто же это был? Звали этого человека Сергей В. Не слишком мусульманское имя, согласны, друзья, да? Не слишком мусульманское. Родился наш Сережа в Челябинске, было ему 28 лет. Соседи говорили, что он очень приятный, интеллигентный молодой юноша, русский немец. И вот что меня больше всего добило, был активным членом в Пятидесятнической церкви. Как может такое быть, что человек, который верит в Бога, ходит в церковь, может быть, прославление поет или еще что-то, идет, взрывает бомбы и знает, что могут погибнуть люди. Господи, а не ударить ли нам мечом? Можем ли мы делать вот так? Посмотрим еще раз на Петра, прежде чем мы пойдем дальше. Вот, во имя Иисуса, за Иисуса мы вам все поотрезаем, поснимаем, проколем и так далее. За Иисуса. Примерно 1000 лет назад началось такое движение, которое назывались «Крестовые походы». Начал эти крестовые походы, идея была освободить Иерусалим, который находился тогда в мусульманском таком подчинении. Начал эти крестовые походы папа римский, которого звали Урбан II. И вот он ездил по всем городам Европы и говорил: идите и освобождайте Иерусалим. Иерусалим находится во владении мусульман, в руках мусульман, нам нужно святую землю освободить. И пошли. Тысячи, сотни тысяч людей на своем ходу сжигали деревни, убивали евреев, грабили, насиловали. Но все они шли на святое дело. И Папа Римский говорил всегда в конце своей проповеди 3 слова. «Deus lo vult». Это значит, этого хочет Бог. Бог хочет, чтобы люди шли, мужчины шли, освобождали крестовые походы, шли в Иерусалим. Что вы там по ходу сделаете, что там произойдет, это уже не так важно. Один даже из пап римских сказал такие слова. Убивайте всех подряд, Бог на небе разберется. Понимаете, да? Что это за дикий бред такой? Они шли на святое дело, когда они, наконец-то, освободили Иерусалим. Там стояла такая битва, что они описывают, что кровь стояла по улицам по щиколотку, столько людей поубивали. Когда они освободили Иерусалим, шли в эти церкви и пели, руки поднимали. Аллилуйя! Господь нам помог освободить Иерусалим. Этого хочет Бог. 70 лет назад началась Вторая мировая война, и наша фашистская Германия сделала столько зла, стольких людей, реальных людей посжигали, поубивали, большое зло сделали они. Но там была одна команда, одно особое подразделение, может быть, старшее поколение слышали, эсэсовцы, слышали такое, да? СС, зондеркоманда, специальная команда, зверски действующая команда этих людей. Но вот только вот эти эсэсовцы носили такой ремень, и на пряжке этого ремня было написано «С нами Бог», «Gott mit uns». Они шли, сжигали людей, убивали людей направо и налево, а вот здесь на пряжке было написано «Gott mit uns». Что-то неправильно произошло. Люди, которые 1000 лет назад сжигали, убивали, чтобы освободить Иерусалим, святое дело сделать. Эсэсовцы шли ужасными, просто жестокостями отличалась эта эсэсовская команда, но им дали ремень, где, чтобы они знали, вы делаете святое дело, Бог на нашей стороне. Петр берет меч. Я думаю, что его мотивация была защититься за Иисуса. Как ты смеешь этот малх поднимать на Иисуса руку? Как ты вообще смеешь это делать? А Иисус ему говорит: Петр, дорогой, не ли ты думаешь, что я не могу умолить отца моего? И он даст мне более, нежели 12 легионов ангелов. Если вы знаете Ветхий Завет, там есть история, когда один ангел сотни тысяч людей уничтожал. Что такое 12 легионов? Поэтому это неправильно понятая воля Божья. Не надо защищать Иисуса такими методами. И хотя бы здесь, давайте скажем аминь, друзья дорогие, да? Не надо защищать Иисуса. И Иисус разберется. Отец Небесный разберется во всем этом. Итак, первый это был Петр. Если вы со мной, то мы смотрим номер два. Звали этого человека Малх. И Библия нам говорит, что про него все четыре евангелиста повторяют одно и то же слово. Отсек ему правое ухо. Что нам мы знаем об этом человеке? Мы знаем, что он был рад первосвященника. Мы знаем, что он был последний исцеленный Христом человек. Больше мы ничего не знаем. Там история церкви понапридумывала всяких сказок о том, что было с этим человеком, как он там в гробу или в аду мучается, как черти ему жгут специально, больше огня поддают. Ну, все это такой бред. Мы не знаем ничего про этого человека. Но сегодня этот Малх говорит нам нечто, нечто. И символ Малха сегодня – это человек, пострадавший, слушайте внимательно, от кого? От христиан. Может ли такое быть? Может ли такое быть? Человек пострадал от христиан. Ведь христиане призваны, чтобы излечать, призваны, чтобы исцелять, призваны, чтобы нести добро. И человек может пострадать от христиан. Да, да, и еще раз да. Человек, пострадавший от христиан. Сегодня все больше и больше появляются христианских книг. Вы видите здесь есть английские, немецкие песни. Вот одна из этих книг называется «Toxic Faith», «Ядовитая вера». Другие называются о том, что людям крылья сломали, манипулировали в церквях, христианами. «Церброхене флюгель» называется там по-немецки, или «переломанные крылья», когда человеку вера вместо того, чтобы давать надежду, отравляла этого человека. Если вы почитаете эти книги, то там такие выражения: сломленные, израненные, зависимые, страдающие, человек безмолвные, стыд и чувство вины, люди, которые привили комплекс неполноценности и стали жертвою в церкви, от христиан. Может ли такое быть, чтобы христианам в церкви рот затыкали, перевязывали, чтобы христианам делали, показывали, что ты ничто, ты никто. Может быть, даже доходило до того, что проклинали в церкви, чтобы христиане чувствовали себя никчемными, не детьми Божьими, а никчемными людьми. И это прививается в церкви. Может ли такие малхи существовать в настоящее время? Как вы думаете, могут или нет? Могут. Спасибо. Это ужасно. Согласны вы, друзья? Сплошь и рядом. И поверьте мне, я бываю в различных церквях. Поверьте мне, что малхи есть и в консервативных, и в супер-мега-харизматических церквях. Согласны вы, друзья? Не думайте только, что там в консервативных церквях, вот там у них все эти вот люди, все, а там вот, где свобода, где немножко проще, там все так классно, там все аллилуйя. И там есть люди, отвечающие этому стандарту, пострадавшие от христиан. Две цитаты. Первая цитата американского миссионера, который сказал: «Многие люди в церкви и в миссиях держат чувство вины за результат Богом данных убеждений». Они говорят, если мы на самом деле чувствуем себя скверно, мы чувствуем себя виновными, то это сделал Дух Святой. Если мы чувствуем себя, аллилуйя, ты пришел на собрание, ты ликуешь, смотрят на коса, что за харизма, что там, что такое, непонятно, что такое. Настоящий христианин ходит до такой сюда, да, он голову не подымет, едва улыбнется и так далее, все это подобное. Люди, которые чувствуют, чем хуже тебе, тем ты настоящий христианин, тем более настоящий христианин. И другой богослов, который звали Уильям Баркли, когда-то сказал такие слова: истинная вера отличается тем, дает ли она человеку крылья или же вешает ему камень на шею. Помогает вера этому человеку или преследует его. И я задаю себе вопрос, я как проповедник, как учитель богословия, что переживают люди после того, как встретились со мной и познакомились с тем Иисусом, который живет во мне. Им хуже стало жить или им лучше стало жить? Это тот камень, это тот инструмент для того, чтобы проверить наше истинное христианство. Скажем мы аминь, мои дорогие. Истинная вера отличается тем, что она освобождает человека. Она не вешает ему камень на шею. Она не делает, она ему крылья не ломает. Она делает его благословение и полезнее для других людей. Итак, мы смотрели вначале на эту историю. Этот епископ, вот здесь, ради него, скандальный епископ, массивная потеря членов церкви, эффект Теборца, резко возрос выход членов церкви, выход из церкви. Почему? Потому что там есть кто-то, ради которого люди говорят, пока этот человек называет себя христианином и находится в этой церкви, мы никогда в эту церковь не придем. Ну, кто-то скажет, то понятно, то же католики, это мы всегда про них так думали, понимаете ли еще. А может, и про нас так думают, дорогие? Может быть, хватит на кого-то пальцем показывать и в первую очередь на себя покажем? Может быть, мы являемся причиной, что люди говорят, пока этот человек в церкви, мы никогда не придем. Может такое быть, как вы думаете? В Новой Зеландии, может быть, ну не в Портленде, а где-то там еще, в Германии. Амен. Кто-то здесь такой смелый вообще, да? Хорошо. Американское исследование, Регги Макнил сделал такую книгу, и он говорит такие слова. 90% христианской молодежи в американских церквях оставляют церковь после окончания образования. 90%. Я сам писал свою докторскую диссертацию о наших пятидесятнических церквях. Много разговоров шло, много интервью мне пришлось брать и так далее. И я видел тоже церкви, которые теряют до 80% молодежи. Вы знаете, пока в этих 80, да хоть 99, если там нету нашего ребенка, нам это может быть сильно не так. Но если там наш, один из наших детей, у нас сердце болит. Согласны вы, друзья, да? Сердце болит, когда нас это касается. А там цифры, пусть 90, пусть 19 или нет. Я задаю себе вопрос, что нужно сделать для того, чтобы наши дети вместе с нами служили Господу? Вместе с нами. Что нужно изменить, чтобы мы их не ломали, а чтобы показали им Иисуса, который исцеляет. Итак, первый – это Петр, который человек, который ранит других людей. Второй – это Малх, человек, который ранен христианами. Третий – это Иисус Христос. И он говорит «довольно». И, коснувшись уха, исцелил его. Покажу вам три слова, которые очень похожи друг на друга. Первое слово – это «Христос». Второе слово – это «христиане». И третье слово – это христианство. Скажите, это одно и то же или нет? Одно и то же. Ну, должно быть одно и то же, согласны вы, друзья, да? Ведь те люди, которые называют себя христианами, они же не пошли конфуцианцами называться, не буддистами, не мусульманами. Они сказали, мы верим в Иисуса, мы хотим жить, как жил Христос, и поэтому мы называем себя христианами. Согласны вы, друзья, да? И, казалось бы, все эти три слова должны быть абсолютно идентичны друг с другом. Но, к сожалению, ситуация выглядит вот так. Вот этот график показывает, что самые нижние, примерно 2,5-2,6 миллиардов людей относятся к христианству. И если христианство раньше, еще 2000 лет назад, была одна такая монолитная конфессия и так далее, то вот в настоящее время примерно 45 тысяч деноминаций, не церквей, деноминаций христианских, 45 тысяч. И я думаю, кто немножко знает христианство, он знает, что может на одной улице быть одна

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue Hop.
1: Нормальными людьми, с которыми можно поговорить, которые не видят тебя как жертву миссионерскую, которые не приходят к тебе с 4 духовными законами и покайся, вот здесь кайся, и если нет, ты в ад идешь и так далее. Не знаю, как кто-то сегодня на этой неделе слышал перлы Путина, нет, слышал, нет, что если будет ядерная война, то все русские уйдут в рай, а остальные сдохнут, так он сказал. Да? Это вот оригинальные слова Владимира Владимировича. Да. И вот мы иногда тоже такие. Это очень такой очень короткий кальвинизм, понимаете, где есть 2 стороны, одна сторона и другая. Ну, оставим мы Владимира Владимировича. Да. Но вот иногда такое может быть с нами. Христиане, в первую очередь, это нормальные люди. Согласны вы, друзья? Нормальные люди. И это чудо, когда мы не станем сектой, когда мы станем людьми, которые приходят других, касаются их ушей, и эти уши не отпадают и не отрубаются, а они исцеляют этих людей. Это наша задача. Скажем мы аминь, друзья. Это наша задача, чтобы христиане не стали какие-то... Ой, смотрите, христиане идут. Ой-ой-ой, ты подальше от них держись, а то кто его знает с ними будет, да, что такое, да. Христиане – нормальные люди. Нормальные люди. 500 лет назад, когда была католическая церковь, православная была, еще не было протестантства церкви. Сейчас все нормально. В протестантской церкви был в Кембридже, в Англии, такой один профессор. Звали этого профессора Томас Линакер. Он был очень мудрый человек, и в конце своей жизни он решил посвятить свою жизнь тому, чтобы стать католическим священником. И для того, чтобы стать священником, нужно было пройти какое-то образование. Тогда Библия была только на латинском языке. И он был образованный человек. И вот первый раз в жизни ему... Он так мечтал, чтобы быть священником. Ему первый раз в жизни дали прочитать Евангелие. Он, вот есть в русском такое слово, помните, еще взахлеб. Знаете, что такое, да? Он читал. Он не мог оторваться от этих... Первый раз в жизни он сам имел право прочитать 4 Евангелия. И вот он прочитал эти 4 Евангелия. И когда он прочитал и сравнил с состоянием той церкви, которой он хочет служить, он произнес знаменитую фразу. Он сказал такие слова. Или это не Евангелие, или мы не христиане. Или это не Евангелие, или мы не христиане. Что скажут люди, когда придут в твой дом и поживут у тебя немножко? Что скажут люди, когда придут тебе на работу? Что скажут люди, когда увидят твой Facebook-профиль? Что скажут они, когда они повстречаются с нами вживую? Скажут ли вот эти люди, они настоящие христиане, потому что они только говорят, они живут христианством? Или они скажут... Мы посмотрели на их жизнь. Это ничего общего с Евангелием не имеет. Друзья, эта проповедь не просто какая-то история 2000 лет назад. Это проповедь, по-английски есть такое прекрасное слово, challenge, вызов для нас. Чтобы нам определиться, к какой из этих групп людей мы принадлежим. Наша задача – жить так, как велит нам Евангелие Иисуса Христа. Аминь, мои дорогие. Наша задача. И здесь нет никаких поблажек. Что скажут люди в твоем доме? Дорогой муж, когда они увидят, как ты относишься к своей жене, что скажут они тебе? Мой профессор, который писал докторскую диссертацию, известный в нашем мире христианском, профессор Йоханнес Раймер, может быть, кто-то слышал о нем, наш русскоязычный человек, проповедник, однажды, говорит, я выхожу из церкви после проповеди и вижу, передо мной идет такая пара стареньких уже людей. И так они так мило за ручку держатся, идут к машине, он ее за ручку держит, вот так все. Он говорит, я иду и мечтаю, вот я в старости со своей Корнелией тоже хотел бы вот так вот за ручку держаться, так любить друг друга. Я, говорит, иду за ними, они не видят, что я иду. Подходят к машине, он ее так по руке ударил, отпусти, уже никто не видит. Мы живем христианство, чтобы только увидели нас в церкви или где-то на публике, или мы живем реальное христианство. Вы согласны, что это разница огромная? Согласны вы, друзья, да? Или мы рисуем себя, мы ставим из себя кого-то, или мы живем реальной христианской жизнью. Итак, 3 человека. Первый, который обижает других людей. Второй человек, который обиженный, раненый христианин.

0: христианами, третий, который примиряет и исцеляет других людей. Три задачи, которые стоят перед нами. Здесь уже короче время. Следующая, первая задача. Мы начнем с самой первой задачи. Номер один. Возвращаемся к Петру. И задача, которая стоит перед нами, называется «Довольно». Отложить меч и характер Петра. Иисус говорит тебе и мне «Довольно». Stop enough. Если ты говорил, что я за Иисуса, я разрешал себе, ты разрешал себе что-то делать, сегодня Иисус говорит тебе, что, братья и сестры? Довольно, хватит, прекрати это делать, прекрати ранить других людей. Мы, как христиане, не имеем на это никакого права от Господа. Аминь, не имеем мы на это права. Господь говорит тебе «довольно». Если ты пользовался этими мечами, словами, ранил других людей, характером, ревность, не по рассуждению, религиозный дух, может быть, еще какие-то запугивания, какие-то еще страшилки, которые сегодня в христианстве столько много, сегодня Иисус говорит тебе и мне «довольно». Мы не имеем на это права. Почему Петр целится в ухо? Может быть. Потому что у него был такой опыт, который, может быть, у вас тоже, бывших в Советском Союзе, старшее поколение. Если вы что-то плохое сделали, что делали мама с папой? За ухо. Помните, да? За ухо надо. Или по ужину. Или еще что-то. Или за ухо. И некоторые говорят, ну что, я виноват. У меня такой опыт. Меня папа всегда за ухо тягал. Понимаете, у меня мама была такая. Или еще что-то. И так далее, и тому подобное. Я же не виноват. Другие мудрые люди говорят, ну а что, посмотри Библию, что делал Авраам, Исаак повторял его ошибки, что делал Исаак, Иаков повторял его ошибки. Если у Давида было 8 жен и 10 наложниц, то Соломон в 50 раз переплюнул его, помните, да? Ну что там 10, что там 18, понимаете, 1000 надо. И некоторые говорят, ну посмотри, ну что я могу, даже Библия говорит о том, что дети повторяют ошибки отцов, и вот у меня вот такая же ситуация. Некоторые люди немножко по-другому. Они говорят, что есть исследования. Да, реально есть исследования. Исследования показывают о том, что дети, родившиеся в семье, где папа с мамой развелись, до 70% этих детей что делают? Разводятся. Если некоторые играют такими моментами, ну что там развестись? Да детишки поймут. Никаких проблем не будет, никаких последствий. Перестаньте верить в эту ложь. В прошлом году я сделал 32 семейных семинара. В этом году, уже в этом году еще не закончилось, 42 семейных семинара. От Аляски до Владивостока. Через месяц я буду в Сахалине. Проблемы везде одинаковые, мои дорогие. Если вы верите в это, поверьте, это ложь. Никакой ребенок не перенесет это вот так. О, нормально, папа с мамой развелись и так далее. Или же исследования в России показывают следующее. До 87% детей алкоголиков становятся алкоголиками. Некоторые говорят, а я разве виноват? Я всегда, и мой папа, и моя мама, и так далее. Мой отец умер алкоголиком. Если вы родились в христианской семье, это такое благословение. Я не родился в такой семье, но я сейчас женат, у меня 6 детей, и я говорю, это не моя судьба. Аминь, мои дорогие. Это не ваша судьба. Если у вас проблемы были родители, если у вас было, Иисус сегодня пришел, чтобы реально и радикально изменить нашу жизнь. Скажем мы, аминь, дорогие. Иисус меняет жизнь. Поэтому вы делаете исследование о жизни Иисуса. Это самое лучшее исследование, которое можно сделать. Другие люди говорят, а есть такая народная мудрость. Яблоко от яблони недалеко падает. Вот мой папа всегда был грубияном. Мой папа всегда был вот таким. На семейных семинарах ко мне подходят мужчины и говорят, да знаешь что, вот ты там рассказываешь, что на романтику какую-то, там надо какие-то цветы дарить. Мой папа никогда не дарил цветы. Я говорю, мужики, перестаньте сопли распускать. В конце-то концов, папа твой не дарил, ты начинай другую жизнь. Аминь, мои дорогие. Сколько мы можем постоянно говорить, а вот яблоко от яблони недалеко падает. А вот моя мама была такая сварливая, и я тоже такая. Я ничего не могу сделать своим характером. Можешь, можешь и еще раз можешь. Если мы дети, Иисуса Христа, если мы возрожденные свыше люди, то не характер твоего папы и мамы должен быть в нашей жизни, а характер Иисуса Христа. Скажем мы аминь, друзья. Характер Иисуса Христа. И хватит нам искать постоянно оправдание. Да знаешь, я вот ранил человека, но я всегда такой был. Да вот у меня так получилось, у меня так получилось. Первая задача, которая относится к тебе и мне, она очень-очень простая. Называется «довольно». Отложи меч и характер Петра. Отложи это. Вторая задача. Тоже очень простая. Я надеюсь, я говорю простыми словами. Когда мы смотрим на Малха, здесь самая сложная проблема. Я назвал эту ситуацию такими словами или задача «не разочаруйся». Не разочаруйся, если тебя обидели христиане. Принесли тебе боль. Или в твоей семье. Или еще кто-то после одной проповеди подошла ко мне молодая девушка. Плачет так и говорит, ты рассказывал про моего папу. У него самое единственное, главное метод воспитания, это был витамин Р, ремень. Всегда избивал нас. Никакой любви мы от него не видели. Я ненавижу своего отца. Он верующий человек, активный член церкви. Что делать в такой ситуации? Что делать в такой ситуации, когда не только отцы, а другие члены церкви, может быть, руководство церкви, может быть, какие-то пресвитеры, какие-то доктора, какие-то апостолы, кто его знает, кто тоже ранит других людей. Что нам можно делать в такой ситуации? Если бы у меня была возможность, я бы искренне попросил прощения у всех, кого ранили христиане. Если бы у меня была возможность, я бы попросил у вас всех прощения на коленях. Я не знаю, как это сделать. Если ты сидишь здесь, и ты находишься в такой ситуации, и ты не можешь простить себя, у тебя раненое сердце, у тебя ранена душа. И Иисус пришел сегодня, чтобы исцелять. Аминь, мои дорогие. Не разочаруйся. Не разочаруйся в Господе. Если вот эти описания, это твои описания, ты израненный, ты страдающий, ты чувствуешь себя жертвой, то у тебя есть два выхода. Два выхода. И ты сам сегодня должен избрать, что ты будешь делать. Первый выход. Представим себе эту ситуацию. Вот это из фильма о Иисусе. Вот Гефсиманское такое вот сад. И там Иисус прикасается к уху Малха. А Малх мог бы сказать, мы слышали, что ты злой человек. Мы вышли на тебя с копьями. Столько солдат вышли. И ты будешь прикасаться ко мне? Да никогда в жизни. Я не позволю тебе прикасаться ко мне. И у нас с вами есть две такие ситуации. Первая называется, вот здесь по-русски нет, называется она «остаться в статусе жертвы». Это значит, мы будем бегать по всему миру и рассказывать, и писать в Фейсбуке, и писать еще где-то, вот эти христиане, вот эти лицемеры. Вот эти люди, они ранили меня. У меня ухо течет, у меня сердце кровит, потому что они там проповедовали одно, а в церкви совершенно другое. Эти люди, которые ранили меня. И мы можем бегать, бегать и доказывать первому, второму, третьему, четвертому, пятому, десятому. Мы можем остаться в статусе жертвы, да. Мы будем говорить, не хотим мы исцеления, мы всем докажем, мы всему миру покажем, что это лживые, это лицемерная церковь, это все, вот все они такие. Это твой выбор. Если ты хочешь так, это твой выбор. Ты можешь остаться на всю жизнь в статусе жертвы. Или же ты скажешь, я не хочу так жить. Я подойду к Иисусу и попрошу Его, чтобы Он прикоснулся к моему уху. Моему больному сердцу, и разрешишь ему исцелить твою рану. Это твой выбор. Это твой выбор. У Иисуса есть исцеление. Если ты не веришь в это, если рана уже такая глубокая, и она уже такая долгая, и ты уже поверил, что никто не может исцелить ее, и когда ты думаешь об этом, у тебя столько гнева подходит, потому что эти христиане, эти лицемеры, они обидели тебя. Если это у тебя так, да, ты имеешь право на эмоции, но эмоции не должны возобладать тобою. У Иисуса есть исцеление для тебя. Аминь, мои дорогие. У Иисуса есть исцеление для тебя сегодня. Есть такая книга на английском языке. Эрвин Люцер написал эту книгу. По-английски называется она «Pastor to Pastor». По-немецки она немножко по-другому называется. Называется «Ideale Gemeinde sucht perfekten Pastor». Переводится, что «Идеальная церковь ищет совершенного пастора». Ни такой церкви нету, ни такого пастора. Кроме вашей церкви я в мире такой не видел. Ну и думаю, что вы взрослые люди и понимаете, что это глупость. Нету таких церквей. Просто таких церквей нету. И примерно 100 лет назад был такой известный проповедник, его звали Чарльз Спёрджин. И Спёрджин был пастором огромной церкви, 6 тысяч человек у него было в Лондоне. И в Лондоне в то время было много церквей, и к нему подошел один молодой человек. Он говорит, я был уже в одной церкви, второй, третьей. Там прославление плохое, там хоры плохие, там детская работа плохая, там проповедь какая-то дешевая, но все мне не нравится. Не нашел еще совершенной церкви. Вот даже к тебе пришел, посмотрел, и вот еще чего-то не нашел. Вот нет, вот я хожу по церквям и ищу совершенную церковь. И Спёрджин сказал ему такие слова. Он сказал, дорогой друг, если вы найдете такую церковь, пожалуйста, не вступайте туда, потому что тогда она перестанет быть совершенной. Согласны же? Все же другие виноваты. Другие все несовершенны. Мы же совершенны. Мы же ищем совершенную церковь. Потому что мы о себе такого мнения. Согласны вы, да? Мы же не Петры, мы Малхи. Нас же обидели, нас же обидели. И в богословии сегодня в английском языке даже специальный термин такой появился. Называется он church hopping. Понимаете, да? Мы прыгаем из церкви в церковь. Мы бегаем, мы прыгаем, прыгаем. И church hopping может быть для кого-то немножко сложно. Но те, кто родился в России, еще в Советском Союзе, он поймет другое богословское выражение, не сильно богословское, скажу вам сразу, называется оно по-русски «благословение колобка». Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, и от вас уйду тоже. Да? И вот мы ходим, и убегаем, и прыгаем, и так далее. Но, друзья, от себя-то не убежишь. От себя-то не убежишь. Согласны вы, друзья, да? И в конце концов, хватит нам бегать. Хватит нам искать совершенную церковь, идеального пастора. Их не существует, просто не существует. Держитесь Иисуса Христа. Держитесь Иисуса. А когда мы будем держаться Иисуса, то в этой поместной церкви мы сможем найти себе место. Сидели как-то 3 еврея. Это не анекдот, не переживайте. Это история, которую я слышал. И задали себе вопрос, какое самое большое чудо ты пережил? Один говорит, что он был больной, пошел к синагогу, помолился, и его исцелилась болезнь. Другой говорит, что у него дочь была больная. Он прошел по всем врачам, все медикаменты, все терапии, все перепробовал. И пришел в синагогу, за него помолилась церковь, рави помолился, и он исцелился. А третий говорит, вот чисто по-еврейски, он говорит, а у меня были деньги. И я пришел к раввину и сказал, рави, скажи мне, дай мне такой совет, куда мне вложить много моих денег, чтобы я много еще больше заработал и так далее. И он говорит, рави мне дал совет, вот если туда вложишь, вот этот бизнес вложишь деньги, то тогда ты будешь очень благословенным, столько денег заработаешь и так далее. И тогда он говорит, и я вложил все свои деньги, все свои средства в это, что сказал мне рави, и такая пауза, и все потерял. Они смотрят, а в чем чудо? А чудо-то в чем? А он говорит, а чудо в том, что несмотря на то, что я все потерял, я не разочаровался ни в Боге, ни в раввине, ни в синагоге. Может быть, ты тоже все потерял. Но Бога ты не потерял. Аминь, мои дорогие. Бога мы не можем потерять. Я вас очень прошу, мои дорогие, чтобы мы не разочаровались. Итак, первое. Первая задача, о которой мы говорили, когда мы говорили о Петре, мы говорили о том, что нам нужно отложить меч и характер Петра. Если мы разрешали себе по отношению к жене, по отношению к мужу, по отношению к детям, по отношению к родителям, к любому членам церкви, сегодня Христос говорит «стоп», «enough», «довольно», «хватит». Вторая задача называлась «не разочаруйся». Если тебя христиане принесли зло, твоя задача – не разочароваться. Подходим к концу. Третья задача, которая стоит перед нами. Прежде чем я ее озвучу, я расскажу одну такую небольшую историю из политики. Был у вас в Америке очень известный дипломат, который служил многим американским президентам. Звали его Артур Бернс. умер в 87 году, и когда он был уже в старости своей, то в Белом доме, в Конгрессе, везде в дипломатических кругах начали вводить так называемый молитвенный завтрак, где собирались христиане, читали Библию, помолились о какой-то нужде и шли на свою работу. И вот они там делали одно, второе, третье, и однажды на такой завтрак пригласили этого человека. Он был практикующий еврей, который ходил в синагогу, верил в Яхве и так далее. Это был человек, который был еврей. И многие об этом знали, но там как раз вот этот молитвенный завтрак в один день, он туда случайно зашел и вел молодой юноша, который не знал его, кто он такой и так далее. И он говорит: а вы можете в конце помолиться? Все: что он сейчас будет делать? Что ты попросил? Что ты вообще попросил? И все так затихли: что сейчас будет? И он говорит: помолиться? Никаких проблем, я с радостью помолюсь. Они думают: что он будет сейчас молиться? Склонили головы свои, и он молится. Первая его молитва: Небесный Отец, я прошу, чтобы все евреи познали Иисуса Христа. Христиане возликовали внутри. Вот это молитва. Он продолжает: Небесный Отец, я также прошу Тебя, чтобы все мусульмане познали Иисуса Христа. Ну, ликованию не было предела, а потом он заканчивает свою молитву такими словами: и, наконец, Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты сделал все, чтобы христиане познали Иисуса Христа. Ну, здесь ликование сразу вниз прошло. Что такое, как ты смеешь и так далее. Поэтому третья наша задача – христиане как Христос. Третья наша задача – христиане как Христос. Вспомним эту историю. Мы начинали ее о том, что Христос молился в Гефсиманском саду. Капли пота, как капли крови. Какая тебе разница, Иисус, до какого-то малха? Согласны вы, друзья? Какая тебе разница? Ты понимаешь, что сейчас тебя будут избивать, сейчас будет над тобой гнушаться, а потом через некоторое время ты будешь на кресте. Зачем тебе этот малх? Но Христос не говорит никакие проповеди, Петру пальцем не показывает, ничего. Он просто подходит, рукой касается и исцеляет этого человека. И не говорит ему: а теперь, дорогой малх, иди и впредь не греши, а теперь расскажи всем своим домашним, что сделал тебе Иисус. Ничего. Он просто идет и исцеляет людей. И тут Петр, который сейчас махал своим мечом за Иисуса и думал: я здесь всех победю, да, если знаете русский язык, да, я здесь такой великий победитель. Этот Петр не думал о том, что через пару часов, пройдет всего пару часов, и Петр, выйдя вон, что, друзья дорогие, плакал горько. Оказывается, этот герой, который здесь махал направо или налево с мечом, выходит и как ребенок горько плачет. И Петр не думал, что Иисус Христос – это тот, который призывает себе малхов и Петром и говорит: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и что, мои дорогие, я успокою вас». И Иисус успокаивает нас. Последний пример. Я уже сказал, что у меня есть друг, которого зовут Йоханнес Раймер. Он был моим профессором, когда я писал диссертацию у него. И мы, коллеги, вместе преподаем, ездим по миру. И 2 года назад есть такой Международный евангельский альянс, большая организация в Нью-Йорке. Они призвали его быть директором такой организации, которая называется Peace and Reconciliation, а то мир и примирение международными. В такой вот нетворк они создали. Он говорит, когда это было в 2016 году, в конце лета. И он говорит: мне было 62 года. Сейчас ему 64 года, он говорит: я помолился и сказал: Господи, я уже не молодой человек, помоги, чтобы то, которое, дело, которое мне доверили, чтобы я исполнил его как можно эффективнее. Пошли мне людей, которые помогут мне вот это вот дело использовать намного эффективнее. Как примирять людей, как делать мир, как проповедовать мир, как проповедовать умиротворение, примирение между людьми. И он рассказывает, что позвонил ему один человек в конце 16-го года. Звать этого человека Джозеф Ньюматера. Это человек из страны в Африке, которая называется Руанда. И лет 20 назад в этой Руанде произошел ужасный геноцид. Если кто-то слышал об этом или видел фильм «Отель Руанда», это просто ужасно, что происходило там. За короткое время больше 1 000 000 людей просто вырезали, и никто никому не помогал. Это был ужас, что происходило там. И Джозеф, Дух Святой сказал ему: позвони, найди в Германии такого Йоханнеса Раймера и расскажи ему свою историю. А история была такая. О том, что когда он был молодым, когда был этот геноцид, у него вырезали всех. Он единственный остался из семьи. Всех вырезали. И он вырос пастором Пятидесятнической церкви. Вот здесь он выглядит, вот здесь вот рядом с Йоханнесом стоит с этой стороны. Вот черный, это Джозеф Ньюматера. И он позвонил и сказал о том, что Господь сказал мне рассказать историю. Он стал пастором Пятидесятнической церкви. И Господь сказал ему: если ты хочешь, чтобы твоя церковь росла, чтобы там было благословение, иди к тем людям, которые убили твоих родственников, и попроси у них прощения. Как? Я должен у них прощения просить? Они должны ко мне прийти. Они должны сделать первый шаг. И Дух Святой сказал ему: ты должен пойти к этим людям и попросить у них прощения. Так и произошло. Он пошел к ним, попросил прощения. Сейчас у него мощно растущая Пятидесятническая церковь, и он создал специальную школу. Это была первая в мире школа среди евангельских христиан. Школа по миру и примирению между людьми. Друзья дорогие, мы говорили о мечах. А Христос призывает нас сегодня взять в руки немножко другой меч. 70 раз 7 прощать людей. Согласны вы, друзья, да? Другой меч. Другой меч призывает он сегодня. И может быть кто-то в этом собрании понимает, что ему нужно сделать сегодня первый шаг. Кому-то позвонить, кому-то подать руку, написать кому-то письмо. Я не знаю, что тебе нужно сделать. Может быть, ты ждешь, что он первый придет, и ты прав. Да, ты не виноват, тебя обидели, тебя ранили, тебе ухо отрезали. Дух Святой говорит тебе сегодня, чтобы ты сделал первый шаг. Это нелегко. Но если мы хотим быть церковью, где действует Дух Святой, где люди приходят и исцеляются, то мы должны делать первые шаги в нашей жизни. Тема моей проповеди называлась «Промахнулся». Петр промахнулся мимо шеи, отрубил ухо, промахнулся мимо воли Божьей. И мы посмотрели на трех человек. Один, которого был обидчик, который обижает других людей. Другой – обиженный, раненый христианами. И третий, который – примиритель и исцелитель. Мы не имеем права быть обидчиками. Мы не имеем права оставаться обиженными. Единственная наша задача – примирять и исцелять других людей. Скажем мы аминь.
1: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
2: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
3: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
6: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
7: Доктор Борисенко сертифицирован в Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
8: Ты слышишь?
9: Конечно, все слышат.
8: Это радио.
9: И такое доброе.
8: Доброе радио для всех.
9: Доброе радио для каждого.

0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии Сополитом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что завершил 8 военных конфликтов. По словам главы Белого дома, он задействовал тарифы, угрозы их применения, а также другие механизмы в отношении тех или иных регионов или стран. Камбоджа, Таиланд, Косово, Сербия, Демократическая Республика Конго, Руанда, Пакистан, Индия, Армения, Азербайджан и война в Газе – все эти страны написали мне благодарственное письмо. Конец цитаты, так заявил наш президент. Также Дональд Трамп сказал, что его администрация продолжает неустанно работать над урегулированием военного конфликта в Украине. Дональд Трамп заявил, что Украина хочет заключить сделку. И мы много говорили о ней, в том числе с президентом Путиным. Конец цитаты, сказал Трамп. И потом он добавил, что думаю, что что-то вскоре произойдет. Конец цитаты. В любом случае, на заседании Генассамблеи он пообещал, что соглашение между Россией и Украиной будет достигнуто быстро. Соединенные Штаты не выдали визу замглавы МИДа России Александру Алимову для участия в мероприятиях ООН в Нью-Йорке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ в выдаче визы станет одной из тем обсуждения с властями Соединенных Штатов. По его словам, это нарушает обязанности страны, хозяйки штаб-квартиры ООН. В России создана государственная система слежки, запугивания, преследования и наказания критиков ее власти, включая уехавших за рубеж, и давления на их родственников, оставшихся в стране. Это утверждается в представленном 21 сентября докладе специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека в России Марианы Кацаровой Совета ООН по правам человека. Доклад называется «Укрыться негде. Эксперт верховенства страха за пределы страны. Транснациональные репрессии Российской Федерации». Конец цитаты. Встреча главы МИДа России Сергея Лаврова с госсекретарем нашей страны Марко Рубио, которая должна состояться в Нью-Йорке, может запустить выработку дорожной карты урегулирования в Украине. Такое мнение высказал в беседе с нашими коллегами-журналистами политический советник и политический психолог Сергей Маркелов. Эта встреча глав внешнеполитических ведомств пройдет на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. В Филадельфии будет дождливо на этой неделе, кроме двух дней прямо в середине недели. При этом столбцы будут показывать ниже 70 градусов по Фаренгейту. Это будут 60-е. По ночам будет где-то в районе 53-57, а иногда даже ниже 50. А в Портленд метро или в районе Большого Сиэтла тоже будут в основном 60-е градусы. И тоже, как и в Филадельфии, возможно, что в середине недели в Портленде и в районе Большого Сиэтла будет дождливо, особенно в пятницу. Но я думаю, что никакие дожди нам не испортят праздник Суккот, который в этом году начинается в пятницу 25 сентября.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портленд метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент нашей страны Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что он завершил 8 военных конфликтов. Я цитирую. «После того, как я вступила в должность, для меня было большой честью положить конец 8 войнам. Я также подружился с руководителями многих этих стран. Многие из этих войн продолжались на протяжении многих десятилетий. Я смог добиться заключения сделок именно благодаря тем особым отношениям, которые у меня сложились с руководителями этих стран». Конец цитаты отметил наш лидер. По словам главы Белого дома, он задействовал тарифы, угрозы их применения, а также другие механизмы в отношении тех или иных регионов или стран, и Камбоджа, Таиланд, Косово, Сербия, Демократическая Республика Конго, Руанда, Пакистан, Индия, Армения, Азербайджан и война в Газе, все эти страны написали мне благодарственные письма. Конец цитаты, заявил Дональд Трамп. Также наш лидер рассказал, что его администрация продолжает неустанно работать над урегулированием военного конфликта в Украине, который может завершиться быстрее, чем это даже кажется. Он заявил, что тесно взаимодействует с руководством России и Украины, чтобы урегулировать военный конфликт. Мы тесно взаимодействуем с руководством России и Украины. Я думаю, что нам удастся урегулировать этот вопрос быстрее, чем нам кажется. 25 тысяч молодых людей, преимущественно военных, погибают в месяц. Это просто ужас. Конец цитаты, подчеркнул наш лидер. Ранее госсекретарь Марко Рубио сказал, что Трамп обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским на встрече в Нью-Йорке энергетическое перемирие между Москвой и Киевом. «Мы считаем, что это отличная идея – прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры, при котором не будут подвергаться ударам ни украинская инфраструктура, ни российские энергообъекты». Конец цитаты, так поделился он. Встреча главы МИДа России Сергея Лаврова с госсекретарем Марко Рубио, которая состоится в Нью-Йорке, может запустить выработку дорожной карты урегулирования в Украине. Такое мнение высказал в беседе с нашими коллегами-журналистами политический советник и психолог Сергей Маркелов. Встреча глав внешнеполитического ведомства на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Маркелов допустил, что темой обсуждения могут стать поиски отправной точки переговорного процесса и определение юрбазы для будущих договоренностей. Эксперт напомнил, что в ходе прошлых российско-американских контактов стороны затрагивали вопросы экономики, санкций и гуманитарной сферы. Профессиональная дипломатия подключается при переходе непосредственно к вопросам урегулирования. Конец цитаты. Так заявил он. Лавров использует свое участие в Генассамблее ООН для обращения к странам, с которыми прямой контакт невозможен. Также задачей главы МИДа России будет обозначение интереса России к реформированию ООН. Напомню, что ранее замглавы МИДа России Александр Алимов рассказал, что у Лаврова на Генассамблее запланированы десятки двухсторонних и многосторонних встреч буквально каждые 15 минут. Конец цитаты. Но по последним данным сообщается, что Соединенные Штаты не выдали визу замглавы МИДа России Александру Алимову для участия в мероприятиях ООН в Нью-Йорке на этой неделе. Не припомню, чтобы когда-либо все визовые запросы Российской Федерации в отношении делегатов, направляемых на мероприятия на площадке ООН, были полностью удовлетворены. Конец цитаты, так сказал директор департамента международных организаций МИДа РФ Кирилл Лангвинов. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ выдачи визы станет одной из тем обсуждения с властями Соединенных Штатов. По его словам, это нарушает обязанности страны, хозяйки штаб-квартиры ООН. Конец цитаты.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: И сейчас вашему вниманию будет представлена вот та самая речь Трампа в ООН.
5: Перед ассамблеей выступит его превосходительство Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки. Я прошу протокольную службу сопроводить его превосходительство и пригласить его выступить перед собранием. Спасибо. Господин президент, господин генеральный секретарь, первая леди Соединенных Штатов, уважаемые делегаты, послы и коллеги-лидеры. Для меня большая честь приветствовать весь мир в Америке в тот момент, когда мы отмечаем 250 лет славной свободы и независимости США. 2,5 столетия после того, как идея свободы обрела свой дом на этом континенте, я с гордостью могу сообщить вам, что Америка вернулась, и сегодня наша страна сильнее, чем когда-либо прежде. Наша экономика вызывает зависть у всего мира. Наши вооруженные силы самые мощные на Земле, наши технологии не имеют равных, и мы лидируем практически во всех областях. Наша энергия питает планету, Америка поднимается, наша нация растет, наша мощь расширяется, наша страна процветает, как никогда раньше. И наше будущее очень-очень светлое. С момента моего вступления в должность мы создали более 1 миллиона новых рабочих мест в частном секторе, и сегодня трудоустроено гораздо больше американцев, чем когда-либо прежде. На прошлой неделе было объявлено, что уровень бедности в США достиг самого низкого показателя в истории Америки. Только за прошлый год мы вывели из бедности 1,5 миллиона американцев. Еще один рекорд. Уровень бедности среди афроамериканцев и латиноамериканцев находится на рекордно низком уровне. Реальные доходы американских домохозяйств взлетели до самого высокого уровня в истории. В среднем 87 тысяч долларов, превышающее предыдущий рекорд, который я тоже установил в свой первый срок. С самого первого дня моя администрация работала над устранением всех ненужных нормативных ограничений и препятствий для ведения бизнеса в Америке. Мы приняли самые масштабные меры по снижению налогов в истории США. В результате Соединенные Штаты сейчас вкладывается больше денег, чем когда-либо вкладывалось в любую другую страну мира. Американские фондовые рынки установили 80 исторических рекордов, и это только за последние 12 месяцев. Мы обеспечили обязательства по новым инвестициям в страну на сумму 21 триллион долларов со всего мира, в то время как за 4 года предыдущего правительства Байдена эта сумма составляла менее 1 триллиона долларов. 2 года назад наша страна была в упадке, а сейчас мы самая динамичная, горячая страна в мире. До моего вступления в должность у нас была самая опасная граница на Земле, а сейчас у нас самая безопасная граница в истории Америки. Никто не проходит, если его не пригласили, если у него нет разрешения. За последние 16 месяцев в Соединенные Штаты не был допущен ни один нелегальный иммигрант, и это подсчитано очень умными людьми, и это вообще не администрация Трампа считала. Ни одного человека не прошло. В результате, в прошлом году мы добились самого значительного снижения уровня насильственных преступлений за всю историю наблюдений. Уровень убийств резко упал до самого низкого уровня за 125 лет, начиная с 1900 года. Я направил наших борцов с преступностью в Мемфис, штат Теннесси, в Новый Орлеан, штат Луизиана, и уровень преступности в каждом из этих городов снизился более чем на 80%, и он будет продолжаться снижаться и дальше». Что еще важнее, когда я прибыл 20 января прошлого года в Вашингтон, город был охвачен преступностью. Теперь уровень преступности снизился на 87%, а мы стремимся к 100%. Если вы посмотрите, многие вас там бывали, да? Туризм процветает, рестораны полны посетителей, и люди гордятся столицей нашей страны. Они гордятся ею как никогда раньше. За последние 12 месяцев мы вложили в вооруженные силы США больше средств, чем когда бы до прежде. А в этом сроке это будет 1,5 триллиона долларов. Мы унаследовали от предыдущей администрации темные времена Америки и превратили их в золотой век Америки. Весь мир поднимается на волне богатства, силы, духа и динамики, обретших новую энергию, и очень могущественных Соединенных Штатов Америки. И точно так же, как мы оперативно приступили к решению проблем, унаследованных нами внутри страны, мы действовали решительно и быстро, чтобы изменить облик мировой арены и решить проблемы, которые мучили нас уже слишком долго. Каждый лидер в этом зале и ваши великие лидеры, многие великие лидеры, я очень хорошо знаю всех вас, но... Они знают, что, имея в распоряжении лишь короткий промежуток времени, чтобы сделать этот мир лучше, безопаснее и процветающим для наших детей, для людей на Земле в целом, мы должны этим воспользоваться. Как президент самой выдающейся нации в истории, я не заинтересован в том, чтобы опасности нарастали еще на один день. Я не верю в то, что проблемы нужно оставлять гноиться и откладывать их. И их становится только сложнее решать. Поэтому, пока другие говорили, я действовал. Пока другие говорили о мире... Я устанавливал мир. Пока другие игнорировали угрозы, я противостоял этим угрозам. Пока другие говорили о мужестве, Америка его демонстрировала. Пока другие обещали силу, я ее использовал, чтобы сделать Америку самой могущественной страной в мире. Работая вместе со многими странами, представленными в этом зале, мы решаем проблемы, которые десятилетиями оставались неразрешимыми, и улаживаем дела, которые годами оставались незавершенными, и мы делаем это успешно. Нет лучшего примера опасности, которому позволили набраться сил во вред всему миру, чем главный способ террора. Это Исламская Республика Иран. Они являются главным спонсором терроризма в мире. На протяжении 51 года фанатичный иранский режим правил с помощью кровопролития и массовых убийств, сея смерть, кровавую бойню и хаос по всему Ближнему Востоку и за его пределами. Они были були, задирами Ближнего Востока, но теперь они больше не були и не хулиганы. С самого первого дня, когда я вышел на политическую арену, я был непоколебим. Я никогда не позволю Ирану обладать ядерным оружием. Вступив в должность в прошлом году, я немедленно начал переговоры с Ираном и предложил ему полное экономическое сотрудничество в обмен на прекращение его ядерной программы и поддержки терроризма. Они отказались. Они категорически отказались. Это была их большая ошибка. Затем, в ходе операции «Полночный молот», американские военные стерли их ядерную программу с лица земли, погребя это все под горой обломков. И снова я призвал Иран заключить сделку, и снова они отказались. Режим продолжал создавать огромные запасы ракет и дронов, которые угрожали безопасности каждого американского военнослужащего в регионе и всех остальных жителей региона. Они также создали ракету, способную достичь Европы, и очень этим гордились. Я надеюсь, европейцы это вообще осознают. Цель Ирана заключалась в том, чтобы завершить свой безумный рывок к созданию ядерной бомбы, укрываясь за этим щитом из обычных баллистических ракет. Если бы им это удалось, этот злобный режим мог бы бесконечно сеять террор и смерть, зная, что любая попытка остановить его столкнется с арсеналом ядерного уничтожения. В Америке мы только что отметили 25-ю годовщину самого страшного террористического акта в истории, события 11 сентября, в результате которых погибли 3000 человек всего в нескольких милях отсюда. Это невероятно ужасное время. Через 2 недели мы отметим 3-ю годовщину теракта 7 октября в Израиле, где террористы, финансируемые Ираном, пытали, калечили и убили 1200 совершенно невинных мирных жителей, в том числе десятки американцев и многих младенцев. Младенцев! Маленькие, крошечные, прекрасные младенцы! Но и лидер Ирана приветствовал эту резню и назвал ее «служением человечеству». Тот же самый режим в этом году убил более 72 тысяч своих граждан. Недавно 10 тысяч человек были убиты за участие в протестах. Только представьте, если бы такой гнусный режим когда-либо получил возможность осуществлять крупномасштабные террористические атаки, укрываясь за ядерным щитом, это была реальность, с которой нам пришлось бы столкнуться, реальность, которую слишком многие предпочитали игнорировать. Все они это игнорировали, многие президенты и многие другие просто хотели закрывать на это глаза. Они не хотели ничего с этим делать, но знали о существовании этой проблемы. Предоставив Ирану все возможности для заключения соглашения, я принял меры, чтобы ни Соединенные Штаты, ни какая-либо другая страна, представленная в этом зале, никогда не столкнулась с таким кошмаром, с этой катастрофической проблемой. В результате операции «Эпическая ярость» все 159 кораблей их военно-морского флота теперь лежат на дне моря. Точно так же больше нет их ВВС. Их радиолокационные станции уничтожены, их зенитное вооружение уничтожено, их производственные мощности по выпуску ракет и беспилотников практически уничтожены, их экономика уничтожена. Единственное, что осталось, это инфляция, которая разрушает их страну и сейчас превышает 300%. Однако даже после того, как мы согласились на прекращение огня для проведения переговоров по ядерной программе, Иран незамедлительно нарушил его, совершив наглые террористические акты против гражданских судов других стран. Я хочу поблагодарить Совет Безопасности ООН за то, что он подавляющим большинством проголосовал, приняв резолюцию, осуждающую презренные террористические атаки Ирана на торговые суда. Большое спасибо. Я рад сообщить, что эта резолюция получила больше соавторов из числа государств-членов ООН, чем любая другая резолюция Совета Безопасности ООН в истории. Это уже что-то. Теперь мы должны проявить такую же сплоченность в поддержании давления на Иран. Военно-морские силы Соединенных Штатов недавно сопроводили более 1 миллиарда баррелей нефти через Ормузский пролив, и объемы нефти, проходящие через него, сейчас выше, чем когда-либо с начала войны. Мы выводим 22, 25, 30, 32, 37 судов, соответственно, каждый день и каждую ночь. Но мне предстоит принять важное решение. Будет ли заключено соглашение с Ираном, которое позволит ему восстановить и построить гораздо более великую страну, чем она когда-либо была, возможно, одну из величайших на Ближнем Востоке или, может быть, даже в мире? Или все-таки мне уничтожить Исламскую Республику и сделать это быстро, не давая им ни малейшего шанса снова убивать и разрушать людей и страны? Должен ли я загнать их в ад, лишив всякой возможности выжить и всякой надежды на будущее величие или будущее поколение? Но я верю, что мы заключим сделку сразу после выборов, потому что для них не имеет смысла этого не сделать. Они все ждут, чтобы посмотреть, как я выступлю на промежуточных выборах, но они не понимают, что я не баллотируюсь. Я уже участвовал в выборах, и я одержал убедительную победу. Мы одержали грандиозную победу, просто лавинообразную, и я буду здесь еще 2,5 года. Республиканская партия участвует в выборах, и я буду им помогать, но сам я не баллотируюсь. Я абсолютно не придавал и не буду придавать никакого значения выборам, когда речь идет об Иране. Мне это даже в голову не приходит. Единственное, о чем я думаю, это то, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия. Трусы и предатели Спасибо за аплодисменты.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация «Slavic Help Outreach» оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
6: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
6: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
5: Трусы-предатели с удовольствием заявили бы, что у США заканчиваются боеприпасы, но это неправда. У нас боеприпасов больше, чем мы когда-либо могли даже подумать использовать. И мы производим их в таких объемах, как никогда раньше. Мы пополняем наши запасы быстрее, чем когда-либо раньше. Самое лучшее снаряжение. Кроме того, в самом ближайшем будущем откроются огромные заводы по производству боеприпасов. В настоящее время 18 из них строятся крупнейшими оборонными компаниями всего мира. 18! 18 находятся в стадии строительства. Некоторые из них будут завершены очень скоро. Мы уже почти готовы. И это быстрое строительство приведет к очень быстрому развертыванию ракет всех типов и боеприпасов всех видов. И мы сможем снабжать наших союзников гораздо быстрее, чем мы это делаем сейчас. Я призываю все страны присоединиться к нам в обеспечении полной экономической изоляции Ирана до тех пор, пока он не прекратит свои нападения на торговые суда, не откажется от своих ядерных амбиций и не прекратит поддержку терроризма. Террористический режим ведет себя агрессивно не потому, что он сильный или уверен в себе, а потому что он слабый и отчаянный. Если мы будем действовать сообща, то вскоре увидим мир, избавленный от угрозы иранского террора, которая длилась последние 51 год, а цены на нефть обрушатся еще ниже, чем они были в начале этого конфликта. А они были очень низкими. В Соединенных Штатах они были действительно очень низкими. С мужеством и решимостью все возможно. Могут произойти большие перемены, и произойти они могут быстро. Год назад, когда я выступал перед великими лидерами в этом зале, война в Газе все еще свирепствовала с особой жестокостью. Заложники все еще находились глубоко в туннелях Хамаса, и конца конфликту не было видно. Казалось, что этот конфликт никогда не будет разрешен, но здесь...

0: Luxury has arrived at Snoqualmie Casino and Hotel, where comfort meets elegance. Experience luxury with breathtaking cascade views, world-class dining, and play your favorite games. Elevate your next getaway by combining effortless style with utmost relaxation. Seattle's closest is now Snoqualmie Casino and Hotel.
1: За то, что они выделили миллиарды и миллиарды долларов на оказание помощи. И эти средства идут непосредственно на восстановление. И Марокко, и Бахрейн среди стран-доноров, Катар, Кувейт, Казахстан, Саудовская Аравия, Турция, Узбекистан и многие другие. Эти деньги поступают прямо по назначению, туда, где они нужны и где в них отчаянно нуждаются. Эти страны проявили огромную щедрость, а другие также увеличивают объемы помощи до таких размеров, в которые никто бы даже не поверил, потому что они хотят, чтобы люди выжили. Они хотят, чтобы гуманитарная помощь оказывалась должным образом. Они ведут себя просто великолепно. Я также хочу поблагодарить тех, кто предоставил войска, полицию и обучение для помощи в стабилизации ситуации в Газе, в том числе Индонезию, Марокко, Албанию, Косово, Казахстан, Египет, Иорданию и другие страны. С момента вступления в должность для меня было большой честью урегулировать 8 войн и благодаря этому подружиться с лидерами многих из этих стран. Для меня это было очень-очень большой честью. Многие из этих войн длились много лет и даже десятилетий. Причина, по которой мне удалось достичь этих урегулирований, заключалась в использовании моих связей, очень особых связей, сохранившихся по сей день, очень-очень особых. Торговля, использование пошлин и угроза введения пошлин, а также различные другие причины в зависимости от страны. Среди них, с точки зрения урегулирования, Камбоджа и Таиланд, Косово и Сербия, Демократическая Республика Конго и Руанда, Пакистан и Индия, Армения и Азербайджан, и, конечно же, война в Газе, которая, как я уже сказал, включает возвращение всех заложников, как живых, так и погибших. Практически каждая из этих стран направила мне благодарственное письмо. Премьер-министр Пакистана, замечательный человек, сказал, что Дональд Трамп спас 30 миллионов жизней, а, возможно, и гораздо больше. Президент Азербайджана сказал, что президент Трамп за 6 месяцев сотворил чудо. Это настоящее чудо, которое, как считали все, невозможно было совершить. Премьер-министр Армении сказал, что этот прорыв просто не был бы возможен без личного участия президента Трампа и его решительной приверженности делу мира. Президент Камбоджи отметил, что выдающиеся государственные способности президента Трампа, характеризующиеся его приверженностью урегулированию конфликтов и предотвращению катастрофических войн посредством дальновидной и инновационной дипломатии, недавно проявились в его решающей роли в посредничестве по достижению немедленного и безусловного прекращения огня и мира. Его своевременное вмешательство, предотвратившее потенциально разрушительный конфликт, сыграло жизненно важную роль в предотвращении огромных человеческих жертв и проложило путь к восстановлению мира. Президент Руанды заявил, что когда президент Трамп увидел возможность внести свой вклад в дело мира, он немедленно ею воспользовался. Этот конфликт длился уже 32 года, погибли миллионы и миллионы людей. Мы уладили этот вопрос. Мы были свидетелями бесчисленных попыток посредничества и усилий, но ни одна из них не привела к решению основных проблем. Президент Дональд Трамп выступил с новым и эффективным заявлением, которое действительно принесло большой мир и проложило путь к прорыву, который мы считали невозможным. Мы тесно сотрудничаем с лидерами России и Украины, и мы добьемся решения и этой проблемы. Думаю, это произойдет быстрее, чем люди предполагают. Им это надоело. Ежемесячно гибнут 25 тысяч молодых людей, в основном солдат. 25 тысяч человек в месяц. Я смотрю на эти фотографии с поля боя и действительно не хочу больше их видеть. Настолько это ужасно. 25 тысяч в месяц с обеих сторон. Кроме того, Соединенные Штаты и Иран обязательно доведут дело до конца. Мы добьемся этого так или иначе. Это будет сделано по Ирану и сделано быстро. Многое произошло с тех пор, как мы в последний раз собирались здесь год назад. В январе, по моему приказу, вооруженные силы США провели масштабную военную операцию, проникнув глубоко в

0: столицу Венесуэлы – Каракас. Они проникли на тщательно защищенную и укрепленную военную базу, которая должна была быть неуязвимой для атаки, и мы арестовали преступного диктатора, настоящего преступника, Николаса Мадуро. С того дня были освобождены сотни венесуэльских политических заключенных, их выпустили из тюрем, и мы тесно сотрудничаем с лидерами Венесуэлы, чтобы построить гораздо лучшее будущее для венесуэльского народа. В прошлом месяце мы подписали крупнейшую в истории нефтяную сделку на 65 миллиардов баррелей нефти, которая принесет огромную пользу как Венесуэле, так и Соединенным Штатам и поможет снизить стоимость энергоносителей во всем мире. И это уже начинает давать результаты. Результаты уже видны, к этому проекту присоединяются крупнейшие нефтяные компании мира, и цифры просто поразительны. Если сложить запасы Соединенных Штатов и Венесуэлы, то на нас приходится более 60% мировых запасов нефти. Так что, пожалуй, это самая крупная сделка в мире. Это была война, но, возможно, это самая крупная сделка, когда-либо заключенная. Все лавры победителю. Вы все слышали эту фразу. Наши действия в Венесуэле являются доказательством того, что США больше не позволят угрозам для Америки закрепиться где-либо в западном полушарии, и если понадобится, мы задействуем нашу непревзойденную военную мощь, чтобы обеспечить жизненно важные национальные интересы Соединенных Штатов Америки. Как вы знаете, у Венесуэлы было самое лучшее в мире оборудование, поставляемое из других стран. Знаете что? Оно не сработало, даже близко не сработало. На протяжении десятилетий другие администрации США допускали, чтобы большая часть этого региона находилась под контролем жестких банд и кровожадных наркокартелей, дестабилизировалась в результате неконтролируемой миграции и пронизывалась враждебными иностранными противниками, иностранными больными, безумными противниками. Но теперь это в прошлом. Мы вновь утверждаем американскую мощь, в том числе американскую военную мощь, где это необходимо, в нашем регионе и по всему миру, чтобы создать более безопасное будущее для всех нас. Это происходит, но происходит быстро. Сразу после вступления в должность я объявил наркокартели иностранными террористическими организациями и дал вооруженным силам США карт-бланш на их ликвидацию. Эти картели — это аналог ИГИЛа в западном полушарии. Нехорошие люди. Это враги, ведущие войну против цивилизации, использующие убийства, изнасилования, пытки и вымогательства в качестве инструментов террора. Как и ИГИЛ, их следует убивать, изгонять или содержать под стражей в качестве вражеских комбатантов без возможности освобождения. И именно это мы и делаем. С этой целью Соединенные Штаты нанесли десятки ударов по судам наркокартелей, уничтожив 97% наркотиков, поступающих по океану и морю. Вы это видели? Они исчезают очень-очень быстро. И мы сократили объемы на 90%. На 97%. Никто не думал, что это возможно. Это был крупный канал поставки наркотиков в США. А 3 месяца назад мы ликвидировали лидера венесуэльской банды Тренда Араго. К сожалению, Мексика являлась эпицентром насилия, связанного с картелями. Для США неприемлемо иметь общую границу протяженностью 2000 миль с территорией, контролируемой вражескими картелями. Поэтому Мексика должна вернуть контроль над своей территорией, отбив ее у врагов человечества. Моя администрация также стремится к коренному изменению ситуации на Кубе, где коммунистический режим находится под огромным давлением, самым сильным за всю его историю. Это абсолютно несостоятельное государство. Оно терпит крах, как никогда раньше, и оно падет. Марко Рубио ведет переговоры, он находится в самом разгаре переговоров с Кубой. Посмотрим, что из этого выйдет. Но мы не допустим, чтобы у наших же ворот существовал приют для иностранных противников, угрожающих Америке. Это прямо у нас под боком. Кубинский режим также десятилетиями сотрудничал с левыми радикалами и коммунистическими сетями здесь, в США. Как подробно сообщил наш Госдепартамент, они налаживали связи с подрывными и радикальными группами, такими как Коммунистическая партия США, Антифа и Дурократические социалисты Америки. Коммунизм никогда не придет в Америку. Но свобода придет на Кубу, а безопасность и защищенность придут в Мексику. Я с большой гордостью могу вам сказать, что у нас очень хорошие отношения с мексиканским руководством. Мы добились огромных успехов, очень больших успехов в отношениях с Мексикой. Им тоже не нужны картели. И когда наступит этот день, весь этот регион станет лучшим, более безопасным и прекрасным местом для жизни и процветания. Как я объявил всего несколько дней назад, Соединенные Штаты также достигли беспрецедентного соглашения в отношении северной границы Северной Америки, обширного и стратегически важного участка суши, известного как Гренландия. Это соглашение, заключенное с Королевством Дании, невероятной, прекрасной страной и самим народом Гренландии, предоставляет Соединенным Штатам постоянный контроль над безопасностью и всеми другими вопросами на этой территории. У нас будет полная возможность сделать все необходимое для защиты американского континента, а также Европы и других регионов. Ни одному противнику США больше не будет позволено устанавливать военное присутствие в Гренландии или осуществлять там важные инвестиции без нашего явного письменного одобрения. Мы немедленно начнем процесс развертывания значительного военного присутствия в соответствующих местах. Мы построим две очень крупные военные базы в Гренландии. Это соглашение будет подписано сегодня позже, и я с нетерпением жду возможности работать с замечательными людьми Дании и Гренландии. И это был великолепный опыт, потрясающий опыт, и мы действительно сблизились в процессе его реализации. Расширяя присутствие Америки в Арктике и Северной Атлантике, это соглашение защищает не только Америку, но и Европу, причем весьма эффективно. Оно также значительно укрепляет НАТО, у которого, кстати, великий лидер, и Марк, я знаю, что вы находитесь в зале, и вы действительно великий лидер, Марк Рютте, благодаря которому Альянс сейчас становится сильнее, чем когда-либо прежде. НАТО предпринимает шаги, о которых никто и не думал, что они смогут быть на это способны. Например, уровень инвестиций с 2 до 5% ВВП, эта цифра обеспечит им гораздо более надежную защиту. Мы продолжаем стремиться к прекращению катастрофической войны между Россией и Украиной, которая, как я уже сказал, уносит тысячи и тысяч людей каждый месяц. На прошлой неделе в честь сенатора Линдси Грэма я подписал новый важный закон, принятый Конгрессом, который предоставляет мне огромные новые полномочия в области введения пошлин. И если понадобится, я буду вынужден ими воспользоваться. Пора положить конец убийствам. Я также хочу отметить выдающуюся работу нашей замечательной первой леди, которая обеспечила безопасное возвращение многих перемещенных украинских и российских детей домой к их семьям. Их так много. Спасибо вам большое, первая леди. Большое вам спасибо. Где наша первая леди? Где она? Где-то здесь рядом, я не могу. Можете представить, я не вижу первую леди. Большое спасибо вам, первая леди. Отличная работа, она так усердно этим занималась. И в этом году она также стала единственной в истории первой леди, которая председательствовала на заседании Совета Безопасности ООН, и она справилась с этой задачей на отлично. А сегодня она принимает у себя участников инициативы «Вместе за будущее», в которую входят почти 60 членов, стремящихся улучшить жизнь молодых людей по всему миру. Мелания, спасибо большое, отличная работа, ты делаешь замечательную работу. Под руководством посла Майкла Уолша здесь, в Организации Объединенных Наций, мы также сотрудничали со многими странами, представленными в этом зале, для проведения самых радикальных реформ в истории ООН. Мы впервые сократили бюджет ООН, уменьшив его на 15% в 2026 году. Это позволило ликвидировать более 4000 должностей в бюрократическом аппарате ООН. У Организации Объединенных Наций огромный потенциал, я говорю об этом уже много лет, но эта организация должна перестать навязывать крайне левую повестку дня глобалистских бюрократов, которых никто никогда не избирал. В прошлом году моя администрация была вынуждена вмешаться, чтобы не дать малоизвестному органу ООН, Международной морской организации, тайно ввести первый в истории глобальный налог на выбросы углерода. Очень дорогой налог, который привел бы к повышению стоимости международных морских перевозок на 10, а то и 20%, может быть и больше. И глобального правительства не существует, и пока я президент, глобальных налогов не будет. Соединенные Штаты столь же решительно выступают против выходящих из-под контроля. Спасибо. Спасибо вам большое. Соединенные Штаты столь же решительно выступают против вышедшего из-под контроля учреждения, известного как Международный уголовный суд. Мы никогда не допустим, чтобы военнослужащие США или кто-либо еще подвергался расследованию или становился участником показательных порок в антиамериканском трибунале, не имеющем над нами юрисдикции. Вы злобная группа людей. Я призываю все страны, являющиеся членами этого суда, немедленно официально выйти из этой преступной организации. Столь же неприемлемо то, что, несмотря на все реальные зверства в мире, высшие должностные лица ООН по правам человека тратят свое время на то, чтобы критиковать Соединенные Штаты за то, что мы защищаем наших детей от калечения и безумия, связанных с трансгендерностью и обеспечивающим соблюдение наших иммиграционных законов. То, что они делают, это просто невероятно, что делают эти люди. Речь идет о трансгендерное увечье наших детей. Трусливые лицемеры из Совета по правам человека почти ничего не говорят о преследовании христиан, например. А ведь христиан преследуют по всему миру. В это даже не верится. Я никогда не думал, что буду говорить это вслух, но это происходит уже очень давно. Так что это преследование христиан, преступление самых репрессивных режимов мира. И при этом они хотят, чтобы Америка открыла свои границы для банды преступников из самых опасных уголков мира. Они хотят, чтобы сюда приезжали самые отвратительные люди из самых ужасных мест на Земле. Но мы больше этого не позволим. Раньше мы так поступали, но больше мы этого не делаем. Глубоко иронично, что в Организации Объединенных Наций существует целая организация ЮНЕСКО, объединяющая людей и страны, посвятивших себя защите культурного наследия, и в то же время, неустанно продвигая массовую миграцию, эти глобалисты активно разрушают величайшие культуры и самое выдающееся наследие за всю историю. Не существует права человека на нелегальную миграцию, но существует право оставаться суверенным государством. И мы хотим оставаться суверенным государством. И вам следует поступать так же. Соединенные Штаты также категорически отвергают любые попытки настроить глобальную схему контроля над искусственным интеллектом, о котором сейчас так много говорят. Здесь и в дальнейшем официально мы будем его называть суперинтеллектом, с изменением названия, поскольку использование слова «искусственный» делает это все как будто фальшивым. Это заставляет звучать фальшиво. Это не фальшивый интеллект, на самом деле он потрясающий. И мы должны быть осторожны. На самом деле это как раз противоположно тому, что он из себя представляет. С этого момента все документы Соединенных Штатов и, надеемся, всего мира будут изменены с целью использования гораздо более точного термина «суперинтеллект», в отличие от «искусственный интеллект». Так что это теперь суперинтеллект. Другими словами, добро пожаловать в новый мир суперинтеллекта. S-E, да? Как это пойдет, да? Мне кажется, лучше звучит. Это гораздо лучше и гораздо точнее. Посмотрим, есть ли у меня какая-то власть в этом смысле. Может и есть, может и нет. Мы скоро увидим. Сверхинтеллект. Суперинтеллект. Каждая новая крупная технология несет с собой вызовы, и сверхразум, суперинтеллект не является исключением. Однако те же самые люди, которые говорили, что через 12 лет мы все умрем из-за глобального потепления, термин, который потом они изменили в изменение климата, поскольку планета охлаждалась, а не нагревалась, и никто не умер вообще. Так вот, те же самые люди, которые сейчас заявляют, что искусственный интеллект убьет нас всех, что роботы нападут на нас, и что все обернется полной катастрофой. Это та же группа людей. Это ровно та же группа людей, которая придумала про меня миф вот этот «Россия, Россия, Россия», «Трамп связан с Россией», потом вот это «Украина, Украина, Украина», изменение климата, вот все эти аферы, открытые границы. Кто бы ни победил в гонке за искусственный интеллект, вы должны помнить об этом, но теперь я должен сказать, кто бы ни победил в гонке за суперинтеллект, тот и победит. Именно эта группа и победит. И сейчас мы значительно опережаем Китай и всех остальных, и мы собираемся сохранить это преимущество. Мы будем действовать очень четко и решительно. Я не буду сдерживать развитие того, что будет масштабнее, чем промышленная революция. Многие говорят, что это будет масштабнее, чем промышленная революция или сам интернет. И мы будем действовать очень осторожно. И именно поэтому у нас для этого есть Министерство юстиции, к которому мы уже прибегали в связи с этим вопросом и использовали его весьма эффективно. Все сложилось очень хорошо и очень быстро. Минюст может это регулировать. А также другие правоохранительные органы, которые при необходимости возьмут ситуацию под контроль. Но мы будем только поощрять развитие суперинтеллекта. Мы будем его поощрять, а не сдерживать. Мы будем внимательно следить за ним с помощью Министерства юстиции. США лидируют в мире в области суперинтеллекта, и мы будем продолжать это делать безопасно и ответственно. Американцы никогда не были народом, который отступает от новых горизонтов или уклоняется от вызовов, какими бы великими и устрашающими они ни были. Свобода не была подарком, который американцы легко завоевали за 250 лет, и мы никогда, никогда, никогда не откажемся от нашей свободы. Именно здесь, в Нью-Йорке, в 1776 году Джордж Вашингтон приказал зачитать своим войскам Декларацию независимости. Слушая эти бессмертные слова, впервые патриоты могли видеть через воды Нью-Йоркской гавани британский флот вторжения, насчитывавший более 100 кораблей, который только что прибыл, чтобы подавить дело свободы. Тысячи солдат сходили с этих кораблей, и ни у кого из них не было ни малейшего шанса. Но мы победили, и победа была убедительной. Те первые американцы понимали, что одной лишь веры в великие принципы недостаточно. У нас также должны быть воля, мужество и сила, чтобы отстаивать их. Собравшись в этом же городе, 2,5 века спустя, чтобы обсудить великие события нашего времени, именно перед таким вызовом стоит каждая страна, представленная в этом зале. Если мы будем действовать решительно и единодушно против врагов всего человечества, если мы не будем прислушиваться к тем голосам, которые хотят заставить нас поддаться страху и сомнениям, если мы не уклонимся от выполнения своих обязанностей перед нашими народами, то вместе, благодаря смелым действиям, мы сделаем этот мир гораздо безопаснее и гораздо лучше. Мы сделаем наши страны гораздо сильнее. Мы сделаем наши экономики гораздо больше. И мы не будем просто говорить о мире, процветании и справедливости здесь, в Организации Объединенных Наций, мы будем отстаивать их по всему миру. Вместе мы построим для людей будущее, которое будет ярче, полно надежды и будет великолепнее, чем когда-либо прежде. Спасибо. Да благословит Бог все страны мира и да благословит Бог Америку. Большое вам всем спасибо.
1: Это была речь президента Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее в Организации Объединенных Наций.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до 1 раза в 1.5 года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Так у нас новости, которые поступили к нам к этому часу. В редакцию The Great Media Group в выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle. Отличные новости, форум Daily, Медуза, настоящее время и в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Осень наступила практически везде и везде. На этой неделе будут 60-е градусы. И возможно, что в Филадельфии где-то в середине недели могут быть дожди. В Портленде, в районе Большого Сиэтла, тоже самое, именно в середине этой недели, как ни странно, тоже могут быть дожди, как раз и перед праздником Суккот. Ну, я думаю, что никакие дожди, никакая погода не испортит нам шикарный, самый красивый праздник, не так ли? Всех вам благ, до скорых встреч в эфире и Хаг Самех!
5: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
6: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио Америка и Доброе радио Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
7: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
8: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
7: Доктор Борисенко сертифицирован в Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
9: Ты слышишь?
10: Конечно, все слышат.
9: Это радио.
10: И такое доброе.
9: Доброе радио для всех.
10: Доброе радио для каждого.

Откройте, пожалуйста, 55 главу книги пророка Исаии. Мы возвращаемся к этой замечательной книге, и я хотел бы напомнить о том, что Библия – большая книга, и она специально написана так, что в ней есть две трети, первая половина этой книги – Ветхий Завет, который раскрывает нам фундаментальные элементы нашей жизни, реальности. Библия говорит нам о том, кто такой Бог, и Библия говорит нам о том, кто такие мы, кто такие люди. Чем больше мы читаем Ветхий Завет, тем больше мы можем понимать эту реальность, и потом в свете этой реальности мы можем правильно интерпретировать конкретные наши обстоятельства, самих себя, что происходит вокруг нас, вопросы, с которыми нам приходится иметь дело. Конечно же, изучение Ветхого Завета, оно требует немножко больше напряжения, немножко больше внимания, сосредоточения. И именно этим мы и занимаемся. Мы, пасторы, мы исследуем эти тексты для того, чтобы на понятном, простом, доступном языке объяснить их тем, кто вот приходит на наше богослужение. Среди уроков, которые преподает нам Ветхий Завет, главный урок – это наша нужда в Иисусе Христе. К этому уроку мы приходим или выводу снова и снова, везде буквально, когда мы читаем Ветхий Завет. Но кроме этого урока, есть несколько других не менее важных. И, как я уже сказал, одна из сфер, раскрываемых Ветхим Заветом, это реальность человеческого бытия, то есть кто мы такие. Среди многочисленных проблем, которые были у народа израильского, с которыми они имели дело, была одна, которая доминировала и повторялась снова и снова. Эта проблема заключалась в попытке найти удовлетворение своих желаний самостоятельно, вне Бога и вне Его завета. Бог призвал этих людей и сказал: «Я дам вам все необходимое». И действительно, Он обеспечил их всем необходимым, все, что им нужно было. Но когда они пришли в обетованную землю, их окружали разные языческие народы. У этих языческих народов самые разные языческие практики, которые обещают, что они обещают? Они обещают thrill, excitement, они обещают что-то захватывающее, что-то интересное, что-то радостное, они обещают счастье, они обещают какие-то пути, посредством которых люди могут получить приятное что-то. И евреи, к великому сожалению, потихонечку стали попадать в эти ловушки, в эти капканы. По мере того, как они попадали туда, их жизнь не становилась счастливее, а она становилась все более и более печально и постепенно разрушалась. Так всегда бывает. Язычество всегда предлагает яркие ощущения без Бога и вне Его, и неизменно ведет к разрушению тех, кто за этими ощущениями бежит. Вот именно так и происходило с Израилем, и непосредственно перед тем, как этот народ должен был быть уведенным в плен вавилонский, Бог обращается к ним через пророка и говорит эти очень важные слова. 55 глава, книга пророка Исаии, и мы читаем с первого стиха. Первые три стиха сегодня прочитаем. «Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, и послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Как я уже сказал, это очень важное место Писания, и оно было актуально тогда, и не менее актуально сегодня для нас с вами. И здесь Бог говорит о двух аспектах жизни людей. Первое, Он говорит о трагедии человеческих желаний,
И мы немножко остановимся на этом. Очень важно понять, что это такое. И второе, он говорит о Божьем решении этой трагедии. Каким образом Бог находит решение? Итак, посмотрите, Бог начинает свое обращение со слова «жаждущие». «Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте». Вот это слово «жаждущие» передает известный нам образ. Человек, который хочет пить. Очень интересно, оказывается, человеческий организм состоит, вернее, так скажем, молекулы. 99% всех молекул в человеческом организме – это H2O. Это молекулы воды. То есть мы, в принципе, это ходячая вода. Правда, эти молекулы нам очень легкие. Тот 1% других молекул составляет примерно 40% всего веса. То есть они намного тяжелее, чем молекулы воды. Но по этой причине люди не могут без воды. Людям постоянно нужна вода. Можно без еды намного дольше прожить, чем без воды. Бог через Исаию использует этот образ. Он говорит «жаждущие». Он использует образ физической жажды для того, чтобы показать другую жажду. Жажду исполнения желаний, которые движется человек. Человек – существо желающее. Желания находятся в глубине, в самой глубине нашего естества. Они движут нами. Они определяют наши стремления, наши решения, во многом формируют нашу жизнь. Мы всегда чего-то хотим. Мы всегда к чему-то стремимся, мы всегда чего-то ищем, чего-то жаждем. Это желание, это то, из чего мы состоим, как физическое тело из воды. Желание и стремление к их удовлетворению, они действительно были заложены в самом-самом основании, когда Бог создавал человека. Бытие 2.7, мы читаем интересные слова. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни». И дальше два интересных слова. «И стал человек душою живою». Слово «душа» – известное еврейское слово «нефеш», и оно переводится многогранно. Оно может переводиться как «душа», но оно может переводиться как «creature». Здесь посмотрите, «living creature». То есть это просто «being», вот что-то, личность. Но у этого слова есть еще одна очень интересная грань, интересный перевод – это желание. То есть в каком-то смысле Моисей говорит, после того, когда Бог вдунул в человека свое дыхание, и стал человек желанием живым. И в действительности желание нет только у мертвого. Даже если человек совсем уже сильно-сильно плохо себя чувствует, он все равно сильно хочет чего? Умереть, освободиться от боли или еще. Он все равно еще чего-то хочет. Только мертвые не имеют желания. То есть, если человек живой, он чего-то хочет. И вот здесь возникает проблема. Дело в том, что согласно Божьему дизайну, человеческое желание может быть удовлетворено только Богом. Только в общении с Ним, только в сотрудничестве с Богом. Бог – источник полноты жизни, Бог – источник смысла. Он – источник всякого блага. Об этом Библия, от начала до конца, мы читаем именно об этом Библия говорит. Но мы постоянно обмануты, мы, в общем, знаем, что Бог – источник жизни. В следующее воскресенье я, кстати, буду, если Бог даст, мы будем говорить о шестом стихе. «Ищите Господа». Очень интересно, почему его нужно искать. И вместо того, чтобы искать, мы быстрее ищем всяких разных обещаний. То, что обещает нам какое-то благо вокруг нас, вне нас. В момент грехопадения люди отказались от Бога как от смысла их жизни и сделали таким смыслом самих себя. Они сделали себя целью своей жизни, и этим они превратили себя в машину неудовлетворенных желаний. Это буквально это. Вот, это человек после грехопадения, это постоянно
производящий желание, которое невозможно удовлетворить. То есть, сделав самих себя целью и смыслом своей жизни, люди сделали себя рабами желаний, которые невозможно удовлетворить. Дело в том, что жажду людей, живущих без Бога, в принципе невозможно удовлетворить. По определению, by default. Об этом очень ясно говорит Писание во многих местах. Есть одна целая книга, посвящена этой теме. Знаете ее название? Это книга «Екклесиаст». Соломон, в отличие от нас, на то время имел все возможности. И Бог сделал так, Он дал ему все возможности, чтобы он за нас попробовал все. Он попробовал все и сказал: «Все суета». Конечно, все остальные люди живут и думают: вот если бы мне, как, ну, не у Соломона, Соломон давно жил, и нам трудно, а вот как у каких-то людей, у которых много есть чего. Люди живут этим же самым, ну, давайте почитаем, что говорит Соломон в книге Екклесиаст, 2 глава, 10 стих. «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Это истинно много раз доказано с разных сторон. Я привел вам очень мощное доказательство библейское. Теперь я хочу вам показать доказательство научное. Есть такой человек или такая книга, написана человеком по имени Арчибальд Харт. Он написал книгу. Эта книга называется «Thrilled to Death. How the Endless Pursuit of Pleasure is Leaving Us Numb». По-русски это будет звучать примерно так: «Наслаждение до потери чувств, как бесконечная погоня за удовольствием лишает нас способности наслаждаться». И вот он приводит научные доказательства. Вот я вам прочитаю пару цитат. «Ученые глубоко уверены, что постоянно повышая уровень стресса и интенсивность возбуждающей стимуляции, мы буквально перегружаем нервные пути, ведущие к центру удовольствия в мозге». Смотрите, нам постоянно нужно большего, большего, большего. И чем больше, тем больше перегружаются клетки, которые способны реагировать на удовольствие. Эта перегрузка приводит к тому, что центр удовольствия начинает требовать все более высокого уровня стимуляции, прежде чем мы сможем испытать очередное чувство удовольствия. Так устроено тело. Если вначале оно удовлетворяется небольшой дозой чего-то, потом, когда доза увеличивается, оно просто уменьшает способность чувствовать это, и поэтому требует больше дозы. Вот почему умирают наркоманы. Им нужно больше, больше, больше, больше дозы, чтобы ощутить тот же самый эффект. Но наркоманы умирают быстро, а все остальные постепенно. Потому что принцип тот же самый. Отмирает способность чувствовать удовольствие. Научно доказано. Позвольте проиллюстрировать это примером. Я читал в одной из книг, что примерно 50-70 лет тому назад у среднего ребенка было примерно 5 игрушек. И эти игрушки были простые. Куклы сшитые или же эти кочанные кукурузы, из них делали куклы, какие-то кубики, вот, жучки, паучки собирали. Вот примерно так дети жили, и они, в принципе, были, ну, нельзя сказать, что все время они были счастливы, но не хуже, чем сегодня. Сегодня у среднего ребенка 200 игрушек. И эти игрушки не такие, что простые кубики. Они мигают, моргают, прыгают, летают, пугают, возбуждают. Они сегодня очень... А возьмите еще эти игры компьютерные, мультики всякие разные, которые заряжены эмоционально. Они просто перегружают нервную систему. Так вот, сегодня дети намного более несчастны, чем дети 70 лет тому назад.
такого уровня детских депрессий, всяких разных проблем, которые есть сегодня с детьми, не видывал свет. Это говорит о том же самом. Смотрите, играет человек с одной игрушечкой, ему раз другую, ему раз третью, ему раз четвертую. И вот нервная система перегружается, а способность получать удовольствие остается то же самое, или точнее, она понижается. Более того, вот посмотрите, еще один интересный вывод из этого. Если у ребенка 5 игрушек, и вы подарили ему одну, это 1/5 из всего того, что есть. И для него это целое событие года. Если у него 200 игрушек, и вы подарили ему еще одну, пусть она как юла вся переворачивается. Это всего лишь 1/200. Он на нее посмотрел полчаса и забросил туда же, где все остальные 200. Это говорит о способности воспринимать удовольствие. Продолжая эту тему, доктор Арчибальд Харт, он пишет, «Постоянная погоня за более сильными ощущениями неизбежно подавляет нашу способность находить подлинное удовольствие в простых вещах». И в этом трагедия человеческих желаний. В психологии хорошо известен феномен, который называется hedonic adaptation, гедоническая адаптация. Когда человек получает что-то, что значительно улучшает его жизнь, сначала это приносит радость, но постепенно новое положение становится нормой. И потом он точно так же грустит, скучает, ему ничего это не мило. И вы все это знаете в вашей жизни. То есть происходит примерно следующее. И я хочу вам показать это вот здесь на большом экране. То есть возникает желание, мы его достигаем. Достижение иногда легко, папа купи, папа купил. Иногда трудно, иногда мы работаем, от этого напрягаемся, поругались еще по пути, пока мы хотим, кто-то ж там сопротивляется. Потом, в конце концов, мы достигаем чего-то, удовольствие от этого получаем. После этого привыкание. Потом желание большего. Ну и нужно достигать большего. Вспомните, те, кто здесь давно живет, вспомните, на какой машине вы ездили 30 лет тому назад. И на какой вы ездите сегодня. Ну, в принципе, она также и продолжает вас возить от дома до работы. И дальше продолжается вся эта цепочка до бесконечности. Желание еще большего, еще большего, еще большего. В этом реальность. То есть один из устойчивых выводов исследований заключается в том, что люди склонны переоценивать продолжительность эмоционального воздействия будущих событий. Мы думаем, что получение желаемого, оно действительно сделает нас счастливым. Например, если я только женюсь или выйду замуж, если только моя жена будет хорошо ко мне относиться, или муж, если только у нас появятся детки, если вот только я получу эту работу, или если только мне повысят зарплату, если только я куплю этот дом, машину, телефон, платье, компьютер, whatever, всякие разные вещи. Если только меня будут уважать, если только у меня будет получаться бизнес, служение, whatever. Мы всегда ожидаем, что вот если только, то тогда я буду получать удовлетворение. Не получите. Вот произойдет привыкание и вытолкнет вас к желанию большего. В этом трагедия человеческих желаний. При этом сам объект может быть даже не греховным и хорошим. Посмотрите, Екклесиаст 1.8 ясно сказал: «Не насытится глаз, глядя, не наполнится, слушая ухо». Соломон проверил это, объяснил нам, доказал. В 6 главе, в 7 стихе, смотрите, «Все труды человека для рта его, а душа его», вот здесь стоит слово «нефеш», здесь в этом, в ESV, yet his appetite, я поставил специально, nefesh, желание не насыщается. Вот это вот хотелка, или хотетель, или желатель, как вы назовете его, он не насыщается, он не удовлетворяет. В греховных желаниях еще хуже.
Я специально решил поставить другую еще картинку с греховными желаниями. Посмотрите, что получается. Такая же самая картина. Желание, достижение. Человек достигает чего-то греховного. Он получается удовольствие, но после этого стыд и опустошенность. Так со всеми греховными желаниями. Человек знает, что это греховно, что это плохо. И он обязательно вот здесь, после этого пика удовольствия, ощущает такой гигантский провал, стыд, опустошенность, пустота. И вот здесь ключевая точка. Если здесь не произойдет покаяние, не произойдет разворот, то постепенно стыд и опустошенность притупляются, и возникает новое желание. И оно идет по следующему кругу. Проблема с греховными желаниями в том, что они очень быстро разрушают человека. Я говорил уже за наркоманию, буквально разрушает мозги. Точно то же с порнографией, с грехами сексуальными. Они буквально разрушают мозги человека, личность разрушают. Это трагедия человеческих желаний. Вот почему, когда мы говорим о... Ну, кстати, если мы находимся в плену желаний, даже не греховных, эффект тот же самый, только медленно. Медленно, но точно тот же эффект, который постепенно разрушает человека. Вот эта реальность, она настолько глубока, что ею движется весь мир. Вот посмотрите, на чем основана реклама? Вся реклама основана на том, что человек – это движущееся желание. Потому что они апеллируют к вашему желанию, они возбуждают ваше желание. Вот посмотри, как красиво, вот посмотри, как надо. А вот эти supplements вообще будешь жить вечно. А вот эти крема, то вообще будешь как, не знаю, кто там самые великие красотки. Вот, то есть все это рекламируется, движется таким образом. Почему? И смотрите, это огромнейшее. У нас, я знаю многих людей, которые работают на маркетинге. Что такое маркетинг? Маркетинг – это апелляция к желаниям. Это целая индустрия, огромнейшая индустрия. На чем она основана? На хотелках человеческих. На том, что у людей есть желание. Вы знаете, что... Дьявол тоже использует желание. Помните, как он атаковал Иисуса Христа? Он атаковал его в его желаниях. Первое, сильнейшее желание – голод. Он 40 дней без еды. Сильнейшее желание. Он ему предлагает вариант, апеллируя к его желанию. Дальше он говорит о том, что желание быть признанным людьми, бросься с крыла храма. И все признают, ты же пришел для того, чтобы царем быть, желание, пожалуйста. Вот. То есть дьявол предлагает свои варианты удовлетворения желаний. И помните, Иисус Христос очень твердо отказывается от этого. Почему? Он ясно понимает, это не принесет решения. Он ясно говорит, что Господу Богу твоему одному поклоняйся и Ему одному служи. Вот о чем говорят слова книги пророка Исаии. Посмотрите еще раз второй стих. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Оно не насытит. Оно не насытит, заберет ваши силы. Не насытит. В книге пророка Иеремии Бог говорит еще раз, 2 глава, 12 стих. «Подивитесь этому небеса и содрогнитесь». «И ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили, высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Апостол Павел говорит послание к Ефесянам, к верующим Нового Завета. Послушайте, что он говорит. «Посему я заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы». То есть верующие люди, они имеют склонность поступать, как прочие, как язычники. Они по суетности ума, помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества, ожесточения сердца. Их они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Трагедия желаний. Это то, о чем мы
говорим. Апостол Иоанн говорит об этом же. Он убеждает христиан не любить мира, подчеркивая, смотрите, 2 глава 1 Иоанна, 15 стих, «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего, и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Господню пребывает вовек». Об этом же Иисус говорит самарянке. Помните, она хотела найти удовлетворение в мужчинах. У нее был уже шестой мужчина. И он говорит ей, Иоанна 4:13, Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду эту, вас жаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Итак, это трагедия желаний. Здесь мы подходим ко второй части этого текста, к Божьему решению. Бог хорошо понимает трагедию человеческих желаний, он понимает, где люди находятся после грехопадения, он понимает, что восставшие против него люди, они находятся в рабстве своих желаний и, естественно, желают то, что их разрушает. И он определил новый, особенный путь к освобождению. Давайте еще раз прочитаем. «Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша». И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Господь объясняет конкретный путь решения этой проблемы. Этот путь имеет два основных элемента. Первый, он указан в конце, я хочу его вперед светить немножко. Это конкретные условия, при каких условиях возможно утоление жажды. И таким условием является вечный завет или новый завет. Он называет здесь его Новым Заветом. То есть, говоря об утолении жажды, Господь подчеркивает, что оно связано с Божьим вечным заветом. «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». То есть истинное удовлетворение человеческой души, оно возможно только в сближении человека с Богом, в общении с Богом. Человек был сотворен для того, чтобы вы научились взаимодействовать с Творцом. Но для того, чтобы это произошло, нам нужна гармония с Богом. Посмотрите, как Давид пишет об этом, 15-й Псалом, 11 стих. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей». 61 Псалом, 1 стих. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». Я взял только два, их очень много подобных текстов в книге Псалтыри. Иисус Христос говорит, Иоанна 6:35. Помните, когда люди искали его, он накормил 5000 человек, и потом на следующий день они переправляются через озеро, ищут, чтобы опять он сотворил это чудо. Вот. Но Иисус говорит им, вы не того ищете. Он говорит, я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. То есть вера открывает дорогу к утолению жажды. Вот почему, для того, чтобы сделать возможным это общение с Богом, Бог посылает на землю Сына Своего Иисуса Христа, который на Голгофском кресте заключает завет, то есть Он обеспечивает условия, при которых люди, принадлежащие этому завету, имеют доступ к Отцу.
Римлянам, вернее, 1 Петра, 3 глава, 18 стих мы читаем, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведных за неправедных, был умерщвлен по плоти, но жив духом. Христос пострадал на кресте, чтобы привести твою душу, тебя, дорогой друг мой, к Богу, к общению, плотному общению с Ним, непосредственному. Римлянам 5:1 написано: «Итак, оправдавшись верою, мы

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Второй главы книги Откровения я прочитаю из 21-22 главы. Они говорят о том финале, куда Бог ведет всю историю, куда Он ведет нас. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Он, сам Бог, будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти уже не будет, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, его прежнее прошло. Друзья, это и есть рай, который обещал нам Бог. Это общение с Ним. Так вот, верующие люди, они имеют возможность для общения с Богом уже здесь на земле, живя здесь на земле. И для этого нам нужно посмотреть на новый путь. Мы говорим о Новом Завете, и давайте посмотрим на новый путь, который предлагается здесь Богом через пророка Исаия. Прежде всего, Господь повелевает идти. Очень интересно, здесь несколько раз об этом сказано. Посмотрите, идите, жаждущие, идите все к водам. Даже вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте. Идите, покупайте без серебра. Третий стих: преклоните ухо ваше и придите ко мне. То есть, когда речь идет о том, что вы являетесь участником Нового Завета, вы когда-то приняли Иисуса Христа верой, вы принадлежите Богу в Иисусе Христе и через Иисуса Христа, вот теперь к вам, к тебе, дорогой мой друг, говорится: идите. Что такое идите? Для того, чтобы идти, нужно поменьше, по крайней мере, встать. И потом переместиться с одной точки в другую точку. Очень многие люди, очень многие христиане, они очень активно, они встают и идут на работу. Они встают и идут туда, где ожидают получить фан. А вот чтобы встать и пойти к Господу, многие люди не знают, как это сделать. Это очень важное понятие. Нам нужно остановить привычный ход наших всех дел. Вот здесь вот эта строчка длинная. Желание, достижение, удовлетворение, желание, достижение, привыкание и так далее. Нам нужно остановить всю эту мишуру. И нам нужно пойти. Здесь речь идет о перемене в жизни. Вместо того, чтобы продолжать плыть по течению, продолжая быть рабом своих желаний, которые возбуждают плоть, вместо этого идите к источнику воды живой. Иисус Христос говорил об этом много раз. Посмотрите, Матфея 11:28. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». То есть конкретно нужно, ну, мы, конечно, физически не можем прийти к Иисусу, хотя мы можем прийти в собрание, это уже очень хорошо. Вы можете прийти к тому месту, где у вас Библия, открыть ее. Вы можете прийти в ту комнату, где вы молитесь. Вы можете оставить что-то и пойти туда, где вы можете размышлять о Господе. Вот об этом говорится, об этом активном действии. Придите. Не будет этого действия. Вы будете сидеть, желать. Вы будете, когда вас спросят, читаешь ли ты Библию, ну, хотелось бы большего, но так там ничего и не изменится. Пока не произойдет, придите. Come, come, come. Много раз повторяется это слово. Именно это сделал блудный сын, когда понял ужас своего положения. Помните, Луки 15 глава, Иисус рассказывает эту историю. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Дальше говорит: встану и пойду к отцу моему. И дальше, смотрите, 20 стих: встал и пошел к отцу своему. То есть это практическое действие, которое должна делать душа, чтобы обратиться к Богу. В следующее воскресенье, если Господь позволит, мы подробнее будем говорить о фразе «ищите», «ищите Господа», когда можно найти его. Почему это так важно? Чтобы обрести удовлетворение в Боге, нужно остановить течение дел, в котором вы находитесь, остановить цикл бесполезных попыток обрести удовлетворение в чем-то, нужно встать и идти к Богу. Идите к Богу за спасением, если вы не спасены.

0: Идите к Нему за полноценной жизнью. Идите к Нему за решением ваших проблем. Идите к Нему в трудностях. Идите к Нему, чтобы обрести для Него мир для вашего сердца. Идите к Нему, чтобы обрести радость, надежду, уверенность, силу. Идите к Нему. Практически это означает: остановите привычную, сложившуюся для вас рутину, желание достижения удовлетворения, привыкания, новое достижение, и идите к Богу. Оставьте свои дела, выделите время для общения с Богом. Сделайте это время приоритетным, молитесь, учитесь этому, открывая Богу свой внутренний мир. Используйте всякую возможность для общения с Богом, богослужения, домашние группы, проповеди, книги, христианское пение, классы разные, семинары, которые мы проводим, общение, которое вы можете иметь. Итак, это первое – идите. Второе – слушайте. Второй шаг на этом пути – идите, и второе – слушайте. Второй стих начинается: «Послушайте меня внимательно». Сначала говорит: «Идите», а потом говорит: «Послушайте меня внимательно». Как будто это в 21 веке написано. У нас в 21 веке все невнимательные. Attention Deficit Disorder. Сплошная такая эпидемия ADD на все человечество. Но он говорит, он знает, что эта проблема была еще тогда, и поэтому он говорит: послушайте меня внимательно. Вы знаете, для того, чтобы мы могли получить удовлетворение в общении с Богом, нам нужно научиться Его слушать. Вот эти всякие радости, которые быстро проходят, они сами привлекают к себе внимание. А для того, чтобы что-то серьезное и глубокое, что-то непоколебимое приобрести в сердце, для этого нужно вкладывать время. Для этого нужно внимание сосредоточить. Дальше третий стих, он говорит: преклоните ухо ваше, послушайте, жива будет душа ваша. Повеление слушать Бога включает в себя несколько ступеней, очень кратко. Прежде всего, буквально слушать и читать Божье Слово. Об этом много раз написано. Смотрите, Иисуса Навина, 1 глава. «Да не отходит книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». То есть речь идет о буквальном наполнении себя Божьей истиной. Читайте Библию. И вот, читая Библию, пытайтесь познавать Бога, видеть Его руку, видеть, как Он работает с людьми, видеть, что происходит с людьми. Познавайте Его силу. Познавайте Его мудрость, познавайте Его любовь, Его красоту. Более того, читайте Библию, чтобы видеть и понимать Божий план спасения, который осуществляется Христом и Духом Святым. Читайте Библию, чтобы понимать Божью волю. Размышляйте о Боге, о Его личности, о Его спасении, о Его делах, о Его воле. Слушайте проповеди, которые говорят о Боге. Используйте время. Вы едете в машине, вы что-то делаете, вы готовите на кухне. Используйте время для того, чтобы иметь божественное наполнение своего сознания. Оценивайте все, с чем вы соприкасаетесь, с Божьей точки зрения. Когда вы видите политику, вы говорите о политике, вы видите природу, вы видите детей, вы видите проблемы, оценивайте, учитесь оценивать это с Божьей точки зрения. Псалом 1, известное место: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его». Ну или точнее, посмотрите в английских текстах: «But his delight is in the law». Не просто воля, а он постепенно учится наслаждаться Божьим Словом. Почему? Потому что Божье Слово точно. Потому что оно в действительности помогает мне видеть то, что происходит вокруг. Оно в действительности от начала и до конца объясняет смысл человеческого бытия. Оно единственное, кто объясняет происхождение, логично объясняет происхождение Земли. Оно единственное объясняет нам происхождение зла и что с ним делать и так далее. Дела, то есть наслаждение мое в Божьем Слове. Римлянам 12 глава. Новый Завет говорит об этом же. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать». что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Друзья, вы обязательно будете кого-то слушать. Обязательно. И в действительности есть только два варианта. Слушать то, что говорит Бог, или какие-то люди, которые рано или поздно уведут вас к тому, что вас в конце концов разрушит. Итак, два шага мы уже говорили. Идите, второе, слушайте. И третье, вкушайте. Это то третье, о чем он говорит. Посмотрите, несколько раз вот это вкушайте с нескольких сторон. Он говорит, во-первых, смотрите, идите, покупайте и ешьте. Покупайте без серебра и платы. Очень интересный оборот речи. Нужно купить, хотя за это уже заплачено. То есть, уже кто-то оплатил, но тебе прийти нужно получить покупку. В этом смысл. Оплатил Христос на кресте Голгофа. Но вот это общение с Богом тебе нужно прийти и установить. Тебе нужно идти, слушать и войти в этот контакт с Богом. Это то, о чем он говорит здесь. Познавая Бога, познавая Его характер, познавая Его Евангелие, Его любовь, Его благодать, нам нужно принимать ее, нам нужно доверяться ей. Иисус говорит об этом Иоанна 8:31, тогда Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вот о чем Он говорит, покупайте, наполняйтесь ее, воспринимайте, engage with the truth. Вот это путь к свободе в данном случае, к удовлетворению. Во-вторых, кроме того, чтобы покупать, он говорит, ешьте. Вот ты понял, а теперь усваивай эту истину, усваивай все то, что знаешь. Посмотрите еще раз первый стих. Идите, покупайте и ешьте. Второй стих, послушайте внимательно и вкушайте благо. Вот это вкушение, это размышление, это meditation. Это когда ты пришел, почитал, ты понял, но мы никогда не воспринимаем истину сразу. Вернее, мы ее воспринимаем сразу, но подобно тому, как вы что-то съели. Вот когда вы съели что-то, нужно, чтобы организм усвоил это. То есть, что делает, что происходит в желудке? Желудочный сок разлагает пищу, которую вы съели, на такие частицы, которые могут быть, могут впитаться в кровь. Они через стенку желудка, они попадают в кровь, и дальше они разносятся по всему организму. И там и кальций, который укрепляет ваши кости, там энергия, которая нужна для ваших мышц, там все необходимое, там и влага, там все. Вот это усвоение, которое происходит. Что это за усвоение? Это вера. Мы верой усваиваем. Но для того, но вот это digestion, как это по-русски будет? Усвоение организма. Вот этот процесс, это медитация, это размышление. То есть, если ты только услышал, кивнул, preach it, brother, правильно говорит, но не зацепилось это, ничего не принесло, никакой пользы. То есть тебе нужно об этом подумать. Если ты не подумал об этом, пользы не принесло, слово слышано. Помните, Евреям 4:2 сказано о тех, кто слышал самого Бога говорящего. Но там написано, но не принесло им пользы слово слышанное. Почему? Нерастворенное верой. Ходят, слушают, кивают, соглашаются, но не думают об этом и не принимают веры, не усваивают веры. И поэтому личность не изменяется, и поэтому счастье не сможете получить. Радость, мир, свободу, удовлетворение – это всегда результат усвоения Божьего Слова посредством размышления и веры. Вот что значит вкушать. Луки 8:15. А упавшая на доброе почву, на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод терпения. Помните четыре почвы? Три не принесли плода. И только четвертое. А что там? Там хранят или усваивают. Вот тогда оно произрастает и приносит добрый плод. В-третьих, наслаждайтесь. Исаия 55:2. Послушайте меня внимательно, вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Об этом я подробнее поговорю в следующий раз. А сейчас хочу вас оставить только с еще одной цитатой. Есть такой человек, был такой автор, который написал книгу «Eyes Wide Open», книга о созерцании Бога, и там есть замечательные слова, и я ими хотел закончить. Сознание падшего человечества, привлекательность Бога конкурирует с красотой Его создания. Созданная красота заслоняет собой Божью красоту в фабрике желаний человеческого сердца. Это случай ошибочной идентичности. Красота творения создана Богом, чтобы направлять наши устремления к Нему. Вот почему Он сделал наслаждение земной красотой столь скоротечным и мимолетным. Оно должно вести человека к восхищению Богом, к поклонению Ему и к полной удовлетворенности в Нем. Наслаждение красотой, не ведущее нас к Богу, обязательно приведет к разочарованию. Мы склоним наши колени сейчас и помолимся. Давайте осознаем. Посмотрите, пожалуйста, на себя и на свою жизнь, и на то, насколько вы в вашей жизни имеете общение с Богом. Мы возьмем пару минут для тихой молитвы. Помолитесь, пожалуйста, между вами и Богом. И я потом закончу молитвой вслух. Господи Боже наш, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам доступ к самому себе, доступ к наслаждению, которое есть в Тебе, доступ к удовлетворению наших желаний. Благодарим Тебя, что Ты создал таким чудесным образом нас людьми, которые желают, которые ищут чего-то, ищут удовлетворение желаний. Я прошу Тебя, помоги нам в этом. Помоги, чтобы мы могли увидеть, понять, что это удовлетворение только в Тебе, и что именно для этого Ты послал Сына Своего, Иисуса Христа, который умер за нас на Голгофском кресте. Помоги, Господи, нам осознавать, что мы, принадлежа Тебе, имеем доступ к этой благодати. Благодать, в которой Ты способен принести в наши души удовлетворение. Ты знаешь каждого из нас. Ты знаешь, Господи, те точки, где мы обмануты обещаниями всего того, что вокруг. Я прошу Тебя, помилуй нас. Помоги, Господи, остановить эту гонку, остановить суету. Помоги каждому научиться думать о Тебе, научиться погружаться в Слово Твое, научиться видеть жизнь Твоими глазами. Прошу Тебя за каждую душу, Господи, обогати нас собой. Сохрани нас от всех этих искушений, которые ищут того, чтобы разрушить нас. Особая наша молитва к Тебе, Господи, о тех, кто еще не в завете с Тобой. Прошу Тебя, Господи, прикоснись своей рукой и спаси души сегодня. Мы доверяемся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.